0: знаем, что любишь.
1: Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Твое время. 6 часов. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер. Информационный конвейер.
1: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов,
2: Дина Косичкина
1: и Эльнур Нугманов
3: в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Так, друзья, ну, нашел сегодня фотку. Не могу не рассказать вкратце, как это выглядит. Во-первых, ну, есть разные вот эти киоски, которые продают фастфудную еду на улицах, да? И вот мне очень понравилось, что я являюсь владельцем смартфона под названием Samsung. Вот. И они, короче, что сделали? Они взяли название...
5: Сошел в коричневую,
4: лапшичную. Они взяли вот этот прям конкретный шрифт компании Samsung и написали Samsa Plus. Просто часть этого шрифта.
5: Не боятся, да, авторских прав?
4: Да, вот прям так же на белым шрифтом, на синем фоне, таком овальное такое изображение. Ну и что самое прикольное, что под этим конкретно значит, постом с фотографией этого ларька непосредственно компания Samsung Казахстан написала ха-ха-ха. Это реально в Казахстане было. Вот, какая такая история. Вся фишка в реакции, друзья. Надеюсь, что ваша реакция на утреннее шоу 3-4 уже проявилась хотя бы в улыбке. Ну и вы сделали погромче, потому что утреннее шоу 3-4 стартовало. В укороченном немножко составе Дина Косичкина и, соответственно, Олег Шарапов здесь в эфире. Эльнур пока приболел. Мы же готовы вам что-то там, значит, накидать.
5: Чихнул и отпочковал.
4: Да, там у нас так происходит.
5: Приболел, действительно. Итак, друзья, давайте, конечно же, мы отправимся, во-первых, в путешествие по нашему эфиру. Впереди нас ожидает и рубрика «Сенсации», вот если двигаться с конца, да, с разными отличными, прекрасными, позитивными новостями, которые мы с удовольствием обсуждаем, местами сплетничаем, обшучиваем. По возможности, конечно. Угу. Естественно, конкурс проще простого, поэтому все те, кто жаждет выигрывать какие-то прикольные, причем дачные подарки, вот у нас, естественно, сезон обязывает, мы вам предлагаем сразиться в наших дачных баталиях. И, безусловно, календарь полистаем, события, новости календаря, истории обсудим. И прогноз погоды, это обязательно тоже состоится. Что касается рубрики «Афиша», угу. Давайте так, охотники за красивыми фотографиями и ароматами. Вот давайте так, где можно сочетать то и другое. Сладость, давайте, радость для глаз вас ожидает в ботсаду Волгоградского государственного социально-педагогического университета, ботанический сад. Там началась первая волна цветения. Вовсю, всеми оттенками радуги, всеми оттенками, точнее, розового радует миндаль, трехлопастный, магнолия Суланжа, яблоня Недзветского, абриеты и бересы, арабисы, прострелы, рябчик, пионы, айва японская, барбарис и многие другие растения. Надеюсь, я хоть где-то попал в ударение.
4: Классическое пальцем в небо.
5: Да.
4: Вот.
5: Пальцем в дерево, да. Или в кусты, или что тут еще. В общем, приходите обязательно. Очень красивые фотографии здесь представлены. Ну и, собственно, этих фотках не хватает только вас.
4: Да. Ну и как бы...
5: Мы же тут рядышком, Олег.
4: Мы же рядышком, да.
5: Ботанический сад в ГСПУ.
4: Кстати, да. Значит, закончить наш вот этот довольно некороткий выход. Хотелось бы цитата из интернета. Ищу маньяка с арбалетом, который будет охотиться на меня в лесу. Другого способа начать бегать по утрам я не придумала. Друзья, ну а мы же желаем всем, кто собирается бегать, мощности, энергии. Берите ее от Волгоград FM. Мы стартуем. Самое родное в мире. Это шоу
5: 3-4.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
6: Seni görsem ben demeyim, jürek soğur sırrı bilmeyim.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
2: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
3: Привет, соседка! А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
8: Горячее весеннее предложение от Hub of Fresh. Идеальный автомобиль для ваших приключений. От стильных седанов до вместительных внедорожников ждет вас. Более 700 автомобилей в наличии до 1 миллиона рублей. Ждем вас ежедневно в наших хабах Fresh с 9 до 21 часа по адресам: проспект имени Ленина 65Б/1, проспект маршала Жукова 94Д.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: мыть машину согласно прогнозу погоды на ближайшие дни. Написали 21-23 мая. Если вы такой человек, который может с 14 по 21 не мыться, ну, нормально. Тогда придерживаемся его, если вы грязнулька. Если так, то делайте как хотите, живите эту жизнь как хотите. Так, мы движемся дальше. Впереди у нас разговор о праздниках. Обязательно не пропусти его. Сначала небольшая музыкальная пауза.
1: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Давайте разбираться, что за день сегодня такой. Ну, во-первых, сегодня день четверг. А во-вторых, сегодня 14 мая. Это какая-то такая, понимаете ли, дата все-таки, которая имеет значение. А вот для кого и в каком контексте, сейчас будем выяснять. У нас же есть для этого специальный интернет. Рабочий.
2: У нас специально выделенный интернет.
1: Специально выделенный.
2: У нас там все доступно.
1: Да, там... Это не то, что у вас, понимаешь?
2: Да, фу, блин.
1: У нас тут все в белом списке.
2: Представляешь, сейчас мы привлечем внимание Пашку, нашего техника.
1: Он такой, а что это у вас там? Что это у вас там работает все?
2: Выведут в наручниках студии.
1: Пашку.
2: Техника нашего, блин.
1: Блин.
2: Не трогайте, Он, у Пашки ничего не работает, если что. У нас даже и такой интернет не всегда работает.
1: Да, мы сейчас, Паш, мы сейчас вернем статус-кво, ты не думай. У нас иногда тут вообще ничего не работает.
2: Вообще, ну да, все отключается бывает.
1: Вот, даже Дина иногда. Так. Ну давай, говори что-нибудь.
2: День большого бодуна.
1: Сегодня?
2: Сегодня, в четверг.
1: Такая есть, знаешь?
2: Да.
1: Ты знаешь,
2: Папа-парарарам.
1: Блин, откуда ты знаешь, что это вообще старое?
2: Вырос в поселке.
1: Это старее, чем я, песня, что ты понял. А, ты вырос в поселке.
2: Да.
1: Все так,
2: ну, все, мы празднуем сегодня в четверг это.
1: Угу.
2: Также день смешных нелепиц.
1: Ага.
2: Какой-то сегодня такой старых слов праздник,
1: ага,
2: да? Что?
1: Нелепиц.
2: Ага. Бадун, нелепицы, но и фрилансер.
1: Нет, но фрилансер есть.
2: Фрилансер, да, сегодня день фрилансера.
1: 2-1 в вашу пользу пока что.
2: Ну, вообще, фриланс, да, фриланс.
1: Да.
2: Красиво звучит.
1: Ну, не знаю. Мне кажется, безработный лучше.
2: Безработный, да. Безработный звучит правдивее. Так сказать. Фриланс так?
1: Ну да. Вот, что еще? Потому что у меня интернет не работает.
2: А, у тебя... вот что ты на меня рассчитываешь.
1: Да, да.
2: Сегодня...
1: Я буду комментировать, давай, так.
2: Сегодня день «Купи Эльнуру кофе».
1: Это сегодня такой день?
2: Сегодня такой день, представляешь?
1: Ничего себе.
2: Блин. Оплати Эльнуру парковку. Вот такой день сегодня, представляешь?
1: Жалко, что у меня интернет не работает. Я бы проверил, но не могу. Доверяю тебе на слово.
2: Танцев как цыпленок день.
1: Танцев как цыпленок?
2: Да.
1: Ну, то есть, как цыпленок, это нормально?
2: Да.
1: Как
2: ты можешь, давай
1: как
2: так.
1: Петух уже нельзя. Пока ты маленький, можешь.
2: Да, да, как цыпленок. Вот в какой-то момент тебе уже когда говорят, а что ты танцуешь, как... Взрослый цыпленок. Почему ты танцуешь вот так? И все, и тут...
1: Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Типа возмущаешься такой.
2: Лупишь эти хай-хилс, блин. Так, день печенья с пахтой.
1: Это что?
2: Или день печенья с пихтой. Угадай, что правильно? Я буду тебе говорить разный вариант.
1: Ну, во-первых, я не знаю, что такое пахта, поэтому печенье с пихтой не звучит логично.
2: Нет, с пахтой все-таки.
1: Что такое пахта?
2: Не знаю. Так, сегодня еще родился сегодня... Блин, я не знаю, мы, наверное, не можем говорить про Марка Цукерберга.
1: Ну, да почему нет?
2: Да, мы не можем говорить, что он основал.
1: Ну да.
2: Вот. Ну, все, больше никого не знаю.
1: Мы же говорим про его основание.
2: Да, основание Марка Цукерберга.
1: Отлично. Так,
2: сегодня еще.
1: Надо же, открылся интернет.
2: Все, заработал у тебя?
1: Да. Давай, я попробую.
2: О, Пашке, привет.
1: Да. Паш, да, спасибо отдельно. Значит, смотри, из событий. Значит, Эльнур.
2: Да.
1: Название «Вазелин» запатентовано как торговая марка в 1878 году.
2: А, это торговая марка?
1: Ну да, на самом деле это не название непосредственно субстанции. Угу. Да. Вот, это просто название торговой марки, то есть, возможно, это называлось как-то по-другому.
2: Прикольно.
1: Ну, типа, липкая шняшка, вот такой что-то. Понятно.
2: 2008 год, футбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербург выиграл кубок УЕФА.
1: Было событие, я помню,
2: это,
1: да.
2: Это было событие. Я даже упустил, кстати, впервые узнал об этом.
1: Да, да, было такое. Так, значит, еще из таких вот неожиданных моментов.
2: В 1986 году Горбачев отрицал серьезность последствий Чернобыльской аварии прямо по телевизору.
1: Ну, да, да, да, я это все проходил. Вот, было такое. Так, значит, состоялся вывод на орбиту первой американской орбитальной станции в 1973 году. Ну и, по сути, можно еще какое-нибудь, если есть события, и все, и мы уходим.
2: А, ну вот.
1: Ну, давай.
2: Первый полет поплавкового варианта самолета Илья Муромец.
1: Да.
2: С Сикорского.
1: Да. Ну и мы готовимся к конкурсу «Проще простого».
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
4: Почисть ковер со скидкой 20%.
5: Со скидкой 20%?
4: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
5: Круто!
4: Звони 99-68-68.
5: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
6: To exist.

0: Реклама.
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
2: ОАО «Российские железные дороги».
3: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
10: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
11: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 104 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП «Соболев» Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
2: Да, друзья, можно уже звонить 39-101-5, как всегда. Хорошие вопросы, шикарные просто подарки у нас для этого. Ну, для этого для чего? Для участия в конкурсе с мотивацией. Они просто так, понимаешь ли. У нас есть в рамках этого розыгрыша сегодняшнего под названием «Проще простого», где есть один вопрос и два варианта ответа. Конечно же, классный подарок от ИП «Соболева» Матвея Сергеевича.
3: Саженец.
2: Да.
3: Гортензии.
2: Вау.
3: Очень красиво.
2: Да, очень
3: круто. Очень клево.
2: Угу.
3: И невероятно.
2: Да.
3: Я, извините, сегодня что-то плохо у меня с писательными эпитетами. Так, ну, есть вопрос, я его подготовил.
2: Хорошо, у нас есть дозвонившийся. Алло, привет.
4: Алло, да.
2: Кто это?
4: Лена.
2: Лена так загадочно разговаривает, как будто бы не совсем можно ей говорить. Там никого не разбудим, ничего, все нормально.
4: Да, можете разбудить.
2: Кого-кого, малыша или мужа?
4: Нет, мужа.
2: Мужа. Давайте тихо разговаривать. Не проснувшийся вовремя муж, да, там, то есть такой, ну, типа, когда разбудили раньше времени. Это злой муж.
3: Это страшно,
2: я как муж знаю. Вот. Ладно, Лен, ну давай тогда тихо поиграем. У нас есть один вопрос, два варианта ответа. Надо, так сказать, негромко ответить и забрать гортензию.
3: Лен, возможно, придется, кстати, будить мужа, потому что вопрос у нас про футбол.
2: Ты
3: шаришь за футбол?
4: Нет, футбол ничего не знаю.
3: Так, а муж?
2: А муж знает?
4: Ну, муж, да.
2: А если как муж зовут?
4: Саш!
3: Так, есть вопрос, смотри.
2: По «Зениту» что скажешь?
3: Да, в 2008 году как раз «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. Играл он с клубом «Рейнджерс».
2: Прикольно.
3: Вот, так вот. Вопрос следующий. С каким счетом тогда «Зенит» победил в этом матче финальном? 2-0 или... 5-0.
2: Да, сложный вопрос.
4: Ну,
2: это «Зенит», напомним. Как бы обидно не было.
3: 2-0, думаешь?
2: Ну что ж.
3: Саша.
2: Жалко, конечно. Жалко.
4: Нет?
3: Жалко.
4: Нет.
3: Что ты...
2: Победила без его участия.
3: Да! Это счет был. Только твоя.
2: 2-0. 2-0, конечно же.
4: Спасибо. Вот.
2: Да, ну и, соответственно, прямо сейчас надо, не знаю, как надо, отмечаем победу. Мы обычно громким, значит...
3: Да, нужно громко прокричать.
2: Призывом название нашего утреннего шоу 3-4, чтобы разбудить тех, кто еще спит.
3: Так Олег всегда говорит.
2: Да, но можно же и шепотом будить.
3: Да.
2: Да.
4: 3-4.
2: Нормально принято.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
5: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.

0: bad memories.
1: Реклама.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
5: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
6: Муж просил подождать.
7: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
6: Ах, оконыч.
7: 43-55-13.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
9: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
11: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». Шесть технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, ребята, выходим, соответственно, в эфир для того, чтобы рассказать вам что-то прикольное. У нас же есть классные истории, связанные с различными новостями, ну, может быть, серьезного, курьезного там значения, может быть, не очень серьезно, да. Значит, чувак тут один в Приангарье. Так. Есть такое, значит, видимо, город. Он что, начал разговаривать, будучи пьяным водителем, которого поймали сотрудники ДТП на выдуманном языке, пытаясь дать понять сотрудникам ГАИ, что он не, значит, не россиянин.
3: Местный. Я да, не местный.
2: Не местный. Он просто начал...
3: Я не знаю, как сюда попал.
2: Да, просто 44-летний водитель, будучи прям очевидно пьяным, совершил, соответственно, там какую-то аварию, но, слава богу, все нормально. Вот, его сотрудники посадили себе, соответственно, в автомобиль. От автомобиля действует камера, которая записывает. Да, так снимает все. Ну, и они сняли, значит, попытку этого чувака разговаривать на абсолютно выдуманном языке. Вот так появился фарси, чтобы ты понимал.
3: Не, вообще смешно. По-моему, даже где-то есть видео старое, где мужик на английском пытается говорить.
2: Но у него не очень хорошо.
3: Да, я не понимаю. Да, ну прикольно. Мне кажется, после такого, что, представляешь, тебя ловят, и ты еще говоришь на каком-то языке, тебя 100% еще потом проверят на вещества различные.
2: Да, 100%. Мало того, значит, проверят твою регистрацию.
3: Да.
2: Не факт, что ты зарегистрирован на территории Российской Федерации. Да. Значит, ну там можно реально встрять дальше.
3: Сильнее.
2: Еще сильнее пошло.
3: Да.
2: Оказывается, у тебя и документы поддельные. Вот ты все, всю свою жизнь подделал, да? Вот.
3: Потом. Следующая есть история. Да. В Москве люди...
2: Так, в Москве люди.
3: Ну, в Москве. Это в Москве.
2: Ну да.
3: Не у нас тут.
2: Не у нас тут.
3: Чаще переезжают жить в гаражи. Это абсолютно... Да ладно, тут... я звучу как, да, желтая пресса.
2: Да нормально, нормально.
3: Но есть просто, попадаются видосы,
2: да,
3: где делают обзор на гараж.
2: Прикольно.
3: Вот так вот гараж открывает дверь, бац, и там все оборудовано, как в квартиру.
2: Угу.
3: Такие помещения обходятся в разы дешевле обычных квартир.
2: Угу.
3: Находятся нередко в хороших районах столицы.
2: Угу.
3: То есть, представляешь?
2: Прикольно.
3: И ты еще можешь говорить официально, что ты машина. Я машина, я паркуюсь в гараже.
2: Прикольно, слушай.
3: Да.
2: Прикольно, точно, точно. Это получается прям... ну, во-первых, что там говорить? Традиция жить в гараже...
3: Вот,
2: она
3: да,
2: как бы где-то в крови на уровне ДНК.
3: Это еще с каких времен
2: началось?
3: Да.
2: Вот. Я видел вот эту историю, не московскую, но какую-то другую, когда создал там мужик себе двухэтажную квартиру. Там все. То есть там спальня, там игровая комната, то есть там с бильярдным столом.
3: Да.
2: Там сауна маленькая такая. То есть он приглашал туда мужиков. Mm-hmm. Вот своих дружбанов. Ну mm-hmm. и все, они там зависали на полностью все выходные, прикинь. Это когда я пошел в гараж и пришел через 7 лет. Такая история тоже возможна.
3: Но это мечта.
2: Да, это мечта, друзья. Ну не наша, мы же, ну...
3: Мы семьянины примерно.
2: Мы такие, да.
3: Да, вот мы дома.
2: Мне нельзя уходить после 9 вообще из дома.
3: Иначе взрывается, да, на тебе отношения.
2: То есть ты видел, да?
3: Да.
2: Через окно. Короче, у нас впереди, друзья, во-первых, второй час утреннего шоу 3-4.
3: Да.
2: Продолжим беседу после небольшой музыкальной паузы.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Депутаты Госдумы одобрили применение вооруженных сил России для защиты россиян за рубежом. Теперь вооруженные силы по решению президента могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или другому преследованию по решениям иностранных судов, международных судебных органов, в которых Россия не участвует. Кроме того, по решению президента российские государственные органы должны будут в пределах своих полномочий принимать необходимые меры по защите таких граждан. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия за правду» внесли в Нижнюю палату парламента законопроект «Запрет рекламы безалкогольного пива». Отмечается, что производители часто используют подобную рекламу, чтобы продвигать алкогольную продукцию. В такой рекламе применяются такие же логотипы, цвета и образы, что это может повлиять на совершеннолетних граждан, создавая у них положительное отношение к пиву в целом. Кроме того, предполагается исключить возможность использования логотипов торговых марок и фирменного стиля алкогольных брендов при продвижении безалкогольной продукции и создать дополнительные барьеры для маркетинга алкогольной продукции. В Волгоградской области активно развивается промышленный туризм, в котором участвуют 34 предприятия. В рамках образовательной программы «Открытая промышленность» сотрудники 21 компании прошли обучение и было разработано 26 экскурсий на различные предприятия. К текущему году к программе присоединились новые компании, что способствовало созданию новых маршрутов и профориентационных программ. Волгоградская область по инициативе губернатора Андрея Бочарова развивает туризм как важный элемент экономики, предлагая 334 маршрута и увеличивая туристический поток. Волгоградский государственный медицинский университет вошел в топ-20 лучших медицинских вузов страны, заняв 15 место. Рейтинги оценивали три миссии университетов – образовательную, научную и общественную, определяя, какие вузы обеспечивают лучшую подготовку студентов и вносят наибольший вклад в социальное развитие. В Волгограде произошел массовый сбой движения трамваев на западе города. Из-за лопнувшего рельса на разворотном кольце на улице Хорошева сошел с рельсов Тарга Т3 1980 года выпуска. Это случилось при проходе стрелочного перехода. В результате были изменены маршруты трамваев номер 5, 7, 10 и 12. Вагон пытаются убрать с путей, а перевозчик обещал сообщить о восстановлении движения. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
5: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Доброго утра желаю всем ведущим утреннего шоу
3: 3-4.
2: Значит, прикольная картинка мне выпала. Сейчас мы в рамках нашего разговора за эфиром. Ты делаешь достаточно. И маленьким шрифтом написано, это шрифт со звездочкой, да? Чтобы умереть в нищете. Короче, ребят, 8.08 в Волгограде. Надо делать больше, чем достаточно. Мы же понимаем, что постоянно нужно шуршать. Четверг – это идеальный день для того, чтобы шуршать. Поэтому шуршим не пакетами, а чем-нибудь. Ножками, ручками двигаемся, создаем шумы.
4: Давайте.
2: Давайте. Вот, значит, помимо шумов мы создаем еще звуки, которые, значит, ну, вроде как осмысленные. Не просто так. Типа интершум. Серый шум? Нет. Мы говорим конкретные вещи про конкретные рубрики в нашем эфире.
4: А, вот к чему ты.
2: Да.
4: Все, наконец-то понял. Рубрика «Сенсация», конкурс, навигатор.
2: Да.
4: Ну и, конечно же, в середине часа мы поговорим с вами про интересные факты в рамках «Живи с этим». Ну и прогноз погоды тоже будет. А пока афиша.
5: Друзья, мы вас с удовольствием приглашаем в эти насыщенные выходные, насыщенные большим количеством мероприятий в нашем городе. Часть мы уже анонсировали. Вот теперь расскажем о том событии, о том фестивале, о котором еще не упоминали. Итак, добро пожаловать на фестиваль, извините, вы не видели Лосева, который пройдет 16 или 17 мая, точнее, и 16, и 17 мая в Комсомольском саду. Это 11-й фестиваль искусств в память о художнике Викторе Лосеве, который создавал свои миниатюры прямо на улицах города. В программе фестиваля пленэры, конкурсы рисунка, вернисажи, мастер-классы по живописи, концерты и творческие встречи. Каждый час будут проводиться встречи с известными художниками, скульпторами, архитекторами, среди которых Владислав Коваль, Сергей Сена, Светлана Нестерова. В Каланче, первой пожарной части Царицына, состоится лекции и мастер-классы от ведущих архитекторов, художников и историков. Вход на все абсолютно мероприятия абсолютно свободный.
2: Да. Ну и, друзья, казалось бы, надо сейчас уже кричалку там, типа, давайте стартуем.
4: Но.
2: Вот прикольная история я нашел. Снова какая-то, ну, опять же, мне нравится, когда люди пишут, потом скринят их тексты. И, соответственно, это уже как целая шутка, хотя это мини-история жизни, да, может быть, даже. Вот, например, я как интеллектуал и осознанный человек не позволяю себе такие глупости, как аплодисменты после приземления.
4: Угу.
2: Я просто выхожу из самолета, рыдаю, целую землю, благодарю Господа Бога за милосердие. Вот, друзья, стартуем прямо сейчас. Самое родное в мире — это шоу
5: 3-4.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
6: Реклама.
7: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
8: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
9: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
10: 12+.
11: Доска «Брус» – 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
12: Надоело продавать машину? Доверьте это Fresh. Выкупаем автомобили по суперцене в Волгограде в день обращения. Оценка за 15 минут. Бесплатная комиссия. Fresh. Автомобили покупают здесь. Ждем вас во Fresh по адресам. Проспект Ленина 65Б/1 и проспект Жукова 94Д. Fresh.
13: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
14: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
13: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
14: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
15: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
16: Мечта рядом.
3: Закрытый коттеджный поселок Бурковский парк. 15 минут до центра, земля, статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковскийпарк.ру.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: года на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Так, друзья, значит, что есть у нас? Решил опять куда-то отправиться. Такое, думаю, куда бы. Не хватает искры. В Искру в Курской области отправляюсь я. Плюс 14, но дождь. Не знаю, получится ли зажечь.
3: Да, ты говорил, куда бы. Я очень хотел бы найти Кудабы, тоже такой поселок где-нибудь.
4: Ага. Но я нашел, где-то под Абу-Даби.
3: Да, но я нашел Кудашево. Тульской области.
4: Куда же вы? Можно еще вот так.
3: Куда же вы? Плюс 18.
4: В Волгограде облачно с прояснениями. На данный момент плюс 20. Сегодня, кстати, обещают небольшой дождь после обеда. Дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Плюс 24 днем, плюс 13 ночью. Завтра в пятницу ожидается пасмурная погода, зато без осадков. Плюс 26 днем и плюс 16 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.
5: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети ШинаСУ и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании ШинаСУ по телефону в Волгограде 255-300.
6: Акция действует до конца июня 2026 года.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
3: Прямо сейчас, друзья, давайте разбираться. У нас же есть классная рубрика, называется «Живи с этим». Интересные факты надо озвучивать прямо сейчас специально для вас. Поэтому давайте будем это делать. Что-то есть прикольное, что-то классное, что-то необычное. Итак.
4: В конце 60-х американский художник Форест Майерс решил отправить на Луну не научный прибор, а произведение искусства. Для этого он изготовил крошечную керамическую пластинку размером около 2 сантиметров, то есть реально могла поместиться на подушечке пальца.
3: Так.
4: И попросил 6 известных художников создать для нее миниатюрные рисунки. Среди участников были Роберт Раушенберг, Класс Ольдбург, Энди Уорхол, которые оставили на пластинке свои стилизованные инициалы.
3: Ага.
4: Среди всех прочих инициалов многие смогли разглядеть, ну, знаете, все, что, то, что рисуют на заборе обычно. То есть это вот такая вот была... Такой был прикольчик. Официально договориться с НАСА Майерсу не удалось, но через знакомых он вышел на инженера, который как бы тайком пронес, положил эту пластинку на специальный модуль «Аполлон-12», и

0: это считается первой. Называется
1: контрабандой.
0: Да, называется, во-первых, это лунный музей сейчас. Так. И считается, что это первый арт-объект, доставленный на другое небесное тело.
2: Прикольно. Да. Прикольно. На Луне это.
0: Первый, да, первый во Вселенной музей на Луне.
2: Мы им, соответственно, что, пластинку?
0: Мы им пластинку.
2: А они нам лунтика.
0: Ну, да.
2: Такой вот обмен состоялся.
0: Да.
2: Прикольно же.
0: Вот это класс.
1: Не знаю. Спасибо за детство. Их об этом не просили.
2: Ну да.
1: Как они нас. Так, у меня более приземленная, конечно, история. Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьев, а там не было воробьев, оказывается.
2: Партия воробьев. Вступай прямо сейчас.
1: Но там не удалось вступить. Значит, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти.
2: Нормально. Нормально.
0: А воробьи вообще не знают, что можно остановиться.
1: С ожирением там и у птиц проблемы.
2: Закормили до смерти.
1: Да.
0: Можно перестать есть. Какой-то, не знаешь, воробьи?
1: Ну, как и у голубей, по-моему. По-моему, у них нет этого инстинкта.
0: То есть ты просто сколько
1: да,
0: угодно,
1: они прям
0: не
1: вот
0: едят?
1: Сколько есть еды, они сожрут все. Их, да, можно закормить до смерти. Потому
0: такие
1: что они
0: паразиты.
1: Не тормозят.
2: Ильнур, мы знаем, как уничтожить голубей, которые с твоей машины создают.
0: Так они там еще больше начнут. Да, нет, спасибо.
1: А Ильнур преднамеренно заранее все рассчитал, купил белую машину. На ней не так видно.
0: Так они наоборот другим же цветом.
2: Они начали, видимо, есть.
0: Черным
2: смородином.
1: Это те голуби, которые едят во вкусную точку.
0: Да, черно-зеленым. Если была черная машина, то белым.
2: Да. Значит, в гастрольной команде Мадонны
1: есть специально обученный какой-нибудь человек.
2: Есть специальная группа обученных людей.
1: Так.
2: Задача которых не допустить кражу ДНК певицы. После того, как Мадонна выходит из гримерки, эти работники тщательно вычищают все волосы, частички кожи, капельки ее слюны. И только после этого разрешают доступ в комнату других людей. Вот такая вот история.
0: А зачем кому-то ДНК Мадонны? Кто такая Мадонна вообще?
2: Ну, точно не Сикстинская, которая нарисована.
0: Это же, кто это?
2: Тоже, опять же.
1: Мне кажется, наверное, это все придумано из-за какого-то уже личного опыта. Возможно, уже что-то пытались. Зачем-то
2: да, наверное.
1: Тырили.
2: Обвинили ее в изнасиловании. Вот, смотрите, слюна на мне ее. А то, что ты стоял в первом ряду на ее концерте...
0: Плевать.
2: Причем плевать.
1: А у нее щербинка между зубов.
2: Вот, жестко. Вот как получается, она...
1: Вот. Очень удобно.
2: Да. Frozen. У нее же есть такая песня.
0: Да, загуглил.
2: Стоит человек такой, нормально сходил на концерт.
1: На самый дорогой билет.
2: Короче, друзья, живите с этим.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Bye.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
6: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
7: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
8: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
9: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
7: В Агат-РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Ну что опять за рок-концерт в машине?
12: Да просто Мурзик сильно нервничает.
11: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
12: Мурзик, это же просто песня какая-то.
11: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практически. Практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Конкурс «Навигатор» стартовал, друзья. Прямо сейчас уже можно дозваниваться. Номер телефона 39-101-5. Не стесняемся. Значит, напомню, что у нас есть три вопроса. Три варианта ответа каждому, и мы
1: и
0: едем.
1: Приз.
0: И приз, кстати. Я вообще в конец вообще списка хотел поставить. Вот, рассказать сначала все детали. Но, судя по всему, приз настолько хороший, что мы уже о нем готовы говорить, друзья.
2: О, ребята, в конкурсе «Навигатор»
0: так.
2: Мы дарим два билета на спектакль. Новный театр. Независимый театр из Волгограда «Я, ты, я». Спектакль о том, как однажды в дверь стучится смутно знакомый незнакомец. И
0: странно,
2: вот уже...
0: странно. У меня написано по-другому.
2: А что у тебя?
0: Да, у меня написано,
1: билеты
0: что...
1: Билеты в кино?
0: Два билета на аттракцион «Большой маятник». 14-15 мая мы разыграем вот такие подарки в конкурс «Навигатор».
2: Ну, давайте их разыграем.
0: Да, прикольно.
2: «Большой маятник», ребят.
0: Определимся, давай, значит, ну...
2: Сейчас еще раз.
0: Давай, открою еще раз. Обновленный.
1: Такое ощущение, что Ильнур сам хотел на «Большой маятник», оставил себе.
2: Да нет, у меня так.
0: Ну, что у тебя так?
2: С 12 по 15.
0: Нет, ты посмотри, новый список... Призов, блин. Специально.
1: Короче, пока мальчики выясняют, что кого, друзья, вы пока набираете 39-101-5, там по ходу разберемся, за что боремся.
0: Да, алло.
1: За здравый смысл.
3: Да, здравствуйте. Я вам не мешаю?
1: Нормально.
2: Я вам не мешаю. Прости, прости, пожалуйста.
0: Нормально. Мы тут же как бы должны определиться с подарком. Ладно, как тебя зовут?
3: Юра.
0: Юр, как настроение?
3: Да вообще замечательно. С ночи еду спать.
0: Вот. Это же, получается, ты сейчас радостный в 10 тысяч раз по отношению, например, к тому же Юре, который ехал на работу в ночь.
3: Да.
0: Это другой Юра, ребят, я вам говорил. Вот если бы вчерашний Юра был.
2: Да, сейчас был совсем другой.
0: Совсем другой был. Ладно,
3: я бы не дозвонился.
2: Вы мне мешаете, мы с этого бы начали.
0: Ты бы не дозвонился. Ладно, давай, пока не спать. Наш девиз такой, начинаем движение. Итак, первый вопрос.
2: Первый вопрос. На сегодня.
0: На сегодня.
2: 14 мая 1993 года принята декларация о создании экономического союза СНГ, улица Казахская и Белорусская. Как расположились друг относительно друга? Они в одном районе, они в разных районах? Или одной из них нет в нашем городе? Наш город...
3: Блин, если я не ошибаюсь, то Белорусская, по-моему, вообще нет улицы у нас. Если я не ошибаюсь.
0: А что так?
1: А если ошибаешься? Сейчас где-то обиделся усатый дяденька. Сейчас где-то.
2: Может, не просто знаю, не во всех районах.
3: Белорусская, я даже не слышал такую улицу.
0: Ну, бывает такое. Не все мы слышим все улицы, их много.
2: Да.
0: Бывает такое. Нет такого, чтобы, знаешь, там люди такие стояли на улицах. Белорусская! Есть, ребята, одна белорусская. И там еще что-то. Ну, давай подумаем. Итак, смотри, в разных районах, в одном районе или одной из них в городе нет.
3: Давайте, что в разных районах.
2: Абсолютно верно.
0: Ну, услышал ты наши подсказки.
1: На всякий случай напомним, что улица Белорусская находится в Ворошиловском районе.
0: Да, теперь Юра скажет.
1: Мы ее не придумали.
0: Я слышал голоса, которые мне сказали, что улица Белорусская есть.
1: Она, кстати, недалеко от Азербайджанской. Так тебе, на всякий случай. Давайте двигаемся дальше по нашей волгоградской карте. Дело в том, что 14 мая 1922 года перенесена столица Башкирии из Стерлитамака в город Уфа. Давай-ка выясним, как же расположены улица Башкирская и улица Уфимская. Они располагаются в одном районе, в разных районах или вообще в разных городах. Одна из них в Волгограде, другая в Волжском, допустим.
3: Угу.
1: Полностью согласна с тобой, Юр.
3: Башкирская, ну, примерно знаю, где-то в центр, к центру поближе. А вот Уфимская...
1: Как бы...
3: А, даже так.
1: Да, Башкирская на Красном. А Уфимская? Так. Давай с ней разберемся.
3: А Уфимская? А если она такая, я опять же... Там уже иду, а если такая?
1: Не, ну видишь, она точно есть, вопрос где?
0: Да.
3: Ну, значит, в разных районах, скорее всего.
1: В разных районах. Дело в том, что Уфимская в Красноармейском, когда Башкирская в Краснооктябрьском.
0: Ну вот и все, нормально.
3: Уфимская в Красноармейском?
0: Да, Прикинь, какая вот, неожиданность.
3: Я живу всю жизнь в Красноармейском, и я не слышал про нее.
0: Слушай, ну ты не мэр Волгограда, давай так, Юр, мы знаем, кто у тебя.
3: Пока не мэр, давай начнем с этого.
0: Согласен, да.
2: Он как станет, закроет этот конкурс навигатора и все на Шарашкину контору.
1: Ты же в ночную как раз ездишь в администрацию, да, как раз работаешь.
0: Да, замом. 14 мая 1914 года первый полет поплавкового варианта самолета Илья Муромец, Сикорского, улица Ильинская и Муромская. И у нас снова вопрос вот такой, знаешь, с подковыркой. Смотри, они обе есть в нашем городе, обеих нет в нашем городе, или одна из них в Волгограде есть все-таки? Ильинская?
3: Ильинская.
0: Муромская. Ильинская что?
3: Ильинская есть, по-моему.
0: Ну, давай так, давай, обе есть, обеих нет, или одна из них есть в Волгограде? Выбирай.
3: Одна ты... из них есть, смотри, в Волгограде.
1: А ты вообще... опять отрицаешь одну из улиц всегда, да?
0: Нет, одна из них есть в Волгограде. Это правильный ответ. Вот тебе аплодисменты. Только Муромская на красном, а Ильинская нет. В любом случае.
3: О как!
0: О как!
1: У тебя сегодня день открытия, Юр.
3: Да, буду знать, буду знать.
0: Запиши в свой блокнотик, пожалуйста, что мы открыли для тебя сегодня такие тайны.
1: Да, если что, Уфимская...
2: И ты получаешь.
1: Давай.
2: За победу.
0: Ну-ка.
2: Два билета на аттракцион «Большой маятник», «Оопарк», «Центральный парк культуры отдыха», «Волгоград». Там открылись вообще все аттракционы. Приходите обязательно.
0: Да. Есть такое, кстати. Может быть, ты не слышал.
2: Да.
0: Но он есть.
3: Я слышал. Это-то я слышал.
0: Давай. Отметим победу в эфире. Прокричи название нашего утреннего шоу. 3-4, как будто ты не с ночной, а в ночную.
3: Нет. 3-4.
0: Отлично.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Не пропустите 17 мая в 17:00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
5: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
8: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
9: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18:00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
8: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
9: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
10: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Сказка на вашем столе.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, ребятки, есть такая история прикольная. В Афинах. В Афинах. Группа Metallica.
3: Metallica.
2: Unforgiven. Да? Строила настоящее землетрясение. 80 тысяч фанатов американской рок-группы прыгали так дружно, что сейсмографы в геодинамическом институте зафиксировали микроколебания Земли. Прикиньте, ученые называют это, внимание, концертными землетрясениями.
3: Это когда во время там...
2: Да, во время концерта начинается такая... То есть там, что у нас, в Тбилиси Канье Уэст скоро будет благодаря Эльнуру, да?
3: Да.
2: Качать. Вот, значит, когда энергия тысяч людей буквально уходит в грунт. Так вот, смотрите.
4: Там кроты в шоке, наверное.
2: Да, там они
4: дождевые
2: вообще...
4: Дождевые черви. Вот
2: ребята, все. Уезжаем, у Металлики тур. Значит, кстати, в конце мая на той же площадке сыграет Iron Maiden.
4: О, будет тоже.
2: У сейсмологов появится шанс сравнить, чьи фанаты качают сильнее. Прикинь, то есть Афины реально там, ну, и сейсмологи реально даже сказали, что будем делать ставки.
4: Главное, чтобы в Афинах руины и так не разрушились еще.
2: Да, да, тоже, да, ничего, мало было вот этих там, что у нас?
4: Храм Афины опять посыпется.
2: Вот этих там вулканов там.
3: Да, да, да, этих Помпей.
2: Металлика приехала, блин, вот это очередной
4: вызов.
3: Через 1000 лет будут раскапывать Афины и увидят там картину, где волосатые мужики
2: играют. С гитарами.
3: Да, и все падает вокруг. Это последний день Афин был.
2: Да, прикольно.
4: Так, значит, переносимся в Германию. В Германии уже 30 лет проводят гонки на детских машинках. В основе толокары, биг-бобби для детей до 3 лет. Ну, они на них, знаете, как какой же вид спорта.
2: То есть они реально двигаются не на... своей тяги. Не надо крутить педальки.
4: Не надо крутить. Короче, им усиливают шасси. Они разгоняются таким образом до 90 км в час. А там по факту, ну, да, вот вообще они малышарики.
2: К 3 годам своего сына ты понял, что ты поторопился, да?
3: Или да.
4: Это папки с кризисом среднего возраста, судя по всему.
2: Да, это жестко, такие, блин, да. Это опасно, 90 км в час.
4: Да, серьезно? Они же лежа, то есть там, я не знаю, по управляемости, естественно, они, конечно, все в шлемах, в защитке, но тем не менее, на 90 км в час без всяких ремней безопасности, подушек безопасности.
2: Да просто 90 км в час.
4: Просто дерево унесет, и как бы, ну, пока.
2: Ну, да. Нормально. До 3 лет.
4: Это для... Это, вот эти толокары, да, это для детей до 3 лет.
3: От класс. 3 лет.
4: До 3 лет.
2: До 3 лет.
3: То есть можно вот ты... появился тебе сразу? Да.
4: Не, ну там они сидят, конечно.
2: То есть нет такого, чтобы отец сидел вместе с сыном.
3: Да.
2: И сын подписывает контракт с какой-то компанией, которая такая... Там есть все именно его решение.
3: Научился держать голову, все.
2: Да.
3: Можешь ехать.
2: Ручку надеюсь. Держать не да. обязательно. Ну и, соответственно, нести ответственность за себя нет смысла. Мы за тебя все решили.
4: Ну, возможно, батя там тоже в подгузниках ездит. Ну, потому что ты на 90 км в час без
2: сих. Да нет, судя по всему, ему просто пофигу на своего ребенка. У него таких еще есть.
3: Да. Логика хорошая.
2: Логика хорошая. Кстати, по-моему, из Германии пришла новость одна.
3: Так.
2: Хотите, расскажу?
3: Давай.
4: Из Германии прибыл.
2: Там суд Германии. Просто я, ну, раз уж про Германию начали говорить, а про особые нравы. Суд Германии признал обманом потребителей уменьшение веса шоколадок Милка.
4: До 73 грамм вот этого,
2: не,
4: да?
2: Нет, до 90. А, у них сотки снизилось до 90.
3: У них там все нормально.
2: Люди подали
3: было.
2: В суд. И
4: а у нас 80 грамм, я вчера смотрела.
2: Да ты что?
4: Да,
2: у нас
4: лично,
2: еще ниже уже.
4: Лично.
2: Короче, соответствующее решение окружного суда Бремена было направлено компанией, которая непосредственно производит Милку. Отмечается, что размер шоколадных плиток был уменьшен на фоне роста цен на какао-бобы. Ну, как бы их понятно, их можно понять. Правильно же? Ну, типа, какао-бобы,
4: короче,
2: выросли.
4: Цену они... сохранили.
2: Да, сохранили цену, уменьшили вес. Ну, как бы, вроде как бы все, ну, логично, но обман-то потребителя налицо, потому что люди, когда покупали 100-граммовую шоколадку, думают, и дальше что, они покупают 100-граммовую шоколадку?
3: Да.
2: Они доедают шоколада на 10 грамм.
3: Это бред.
4: Так,
3: это
4: ну, я правильно понимаю, раз это в городе Бремен, написали заяву какой-то осел, петух, собака и кот.
2: Ну, это Германия, там все возможно.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
5: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли». Твое время. 9 часов. Реклама.
6: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
7: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
8: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
9: Информационный конвейер.
10: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Минпромторг Российской Федерации предложил ввести технологический сбор для электроники. 250 рублей за смартфон, 500 рублей за ноутбук, 100 рублей за телефон с беспроводной трубкой и 25 рублей за другие телефонные аппараты. Сбор будут платить производители и поставщики техники. Ввести сбор планируют с 1 сентября текущего года. Оплатить его нужно до допуска товаров к продаже в течение 10 рабочих дней после расчета системы. Конкретные ставки будут утверждены отдельным распоряжением правительства. Лидер партии «Справедливой России за правду» Сергей Миронов предложил сократить объем домашних заданий для школьников, поскольку развитие искусственного интеллекта делает их выполнение формальностью и не способствует реальному обучению. По его мнению, перегрузка детей приводит к отсутствию мотивации и попыткам схитрить, что будущее может сказаться на результатах ОГЭ и ЕГЭ. Политик не призывает полностью отменять домашнюю работу, но советует сместить акцент на школьные уроки, как это сделано в ряде европейских стран, где домашние задания добровольны и не оцениваются. В Михайловке введена в эксплуатацию вертолетная площадка для санитарной авиации. Первый пациент, нуждающийся в срочной медицинской помощи, был успешно эвакуирован в областной кардиологический центр. Это стало возможным в рамках федерального проекта, направленного на улучшение экстренной медицинской помощи, что позволяет быстро доставлять пациентов из удаленных районов в специализированные клиники, спасая жизни. Более 85 тысяч жителей Волгоградской области уже проголосовали за проекты благоустройства будущего года. В тройке лидеров в Волгограде конечная станция скоростного трамвая ВГТЗ, парковая зона на улице Фадеева и территория у улицы Симонова и 8-й воздушной армии. Голосование продлится до 12 июня включительно. Принять участие смогут все желающие старше 14 лет на платформе загородсреда.госуслуги.ру. С 20 мая по 31 августа в Волгоградской области ограничат движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам с 10 до 22.00, если температура воздуха днем поднимется выше 32 градусов. Эта мера призвана сохранить от деформации асфальт на дорогах. При высоких температурах он продавливается под большим весом фур и образуются колеи. Напомним, аналогичные ограничения вводились в летние периоды и в прошлые годы. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
9: Информационный конвейер.
11: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Всем доброго и бодрого, друзья. Четверг, сегодня 14 мая. Че ты?
3: Не-не, просто читаю шутки за 300. Я вбил в интернете.
2: Нашел прям реально шутки за 300.
3: Да.
2: Так.
3: Да, немногие вообще нельзя здесь проговаривать.
2: Я нормально, за 300. За 350 и выше. Другой уровень.
3: За 300 IQ, вот если у вас 300+. Как называется человек, который ворует собак? Договор.
2: Хорошая. Как будто, ну, случайно.
4: Можно было догадаться, если честно.
2: Да, можно.
4: Просто мы не успели произнести.
2: Да, не сразу. Вот, но что мы успеем произнести за ближайшие 2 минуты?
3: Почему придумали белый шоколад?
2: Почему?
3: Чтобы люди, у кого темная кожа, тоже им пачкались.
2: Нормально.
4: Спасибо. Так. Ну, это, мне кажется, даже до 300 не дотянуло.
2: Может, хватит уже, но...
3: Там другие формулировки, но я как-то смягчаю.
2: Нас Андрей слушает вроде как бы. Нельзя, чтобы...
3: Да, мне уже пофиг.
2: Вот ты какая сволочь.
4: А сейчас Олег опять скажет про те самые слухи, которые кто-то пустил.
2: Да, что там, он уже об этом прямым текстом говорит. Короче, друзья, пока еще в эфире Эльнур Нугманов.
3: Пока еще Дина Косичкина.
4: Не понял.
2: Ну и пока еще ко мне тоже можно это применять.
4: Не, Эльнур думает, что мы умрем, возможно, просто из-за возраста. Ну
2: со мной это точно работает. Значит, ладно, ребят, 9.08 в Волгограде. Вы поняли, что мы друг друга очень сильно любим. Четверг сегодня, 14 мая. Середина, между прочим, месяца, друзья. Да, причем финальный месяц весны. Что мы успели? Подготовиться к лету, конечно же. Эльнур весит 76 килограмм.
3: 76 килограмм, благодаря...
2: Во всем виноват.
3: Просроченную сушу. Я клянусь, попробуйте однажды,
2: хватит, все,
3: фигурка так будет, ну что надо, просто.
2: Вот, он
4: нет,
2: говорит,
4: ну либо, можете, подождите, морская болезнь тоже отлично работает, я вам скажу,
3: да,
4: на
3: да,
4: своем
3: что,
4: опыте.
3: Что угодно.
2: Да, прикольно, если морская болезнь и суши.
3: И суши.
2: Это как объедините. Будто бы прям, ну, реально
3: такая
2: рецепт.
3: Такая диета немного морская диета.
2: Ладно, давайте, не морская тема у нас в эфире, это разговор с Александром Морозовым, тема автомобильная, также еще будет. Что еще?
3: Еще будет рубрика «Сенсация», конкурс. Угу. А откуда звук?
2: Да, ты что там, докладной пишешь?
4: Где разыграют автомобиль?
2: Да.
3: И наш любимый прогноз погоды и афиши.
4: Угу. Значит, смотрите, что касается афиши. Друзья, 17 мая, ближе к 15.00, можно подтягиваться в Ворошиловский торговый центр, потому что именно там с 3, по-моему, часов до 8, может быть, даже до 9, состоится модный показ, который называется «Эпоха». Я так понимаю, стиль 90-х, нулевых точно будет там отражен. Достаточно большое количество моделей будут представлять... тех самых авторов коллекции, да, дизайнеров, в том числе, естественно, и наших местных производителей талантов. Поэтому приходите обязательно, дабы посмотреть на красивых детей, взрослых, увидеть модные тенденции, может быть, даже что-то примерить на себя. Тем более, вход абсолютно свободный.
2: Да, друзья, это мы любим. Я про свободный вход. Ну и прямо сейчас давайте стартовать. Самое родное в мире – это шоу.
3: 3-4.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
6: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
7: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
8: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
9: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
10: 0+. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
11: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
12: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
11: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
12: Подробнее о соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
13: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок Бурковский парк.
14: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Формада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Формадастрой.ру».
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде с радостью расскажет Дина Косичка.
2: Мое любимое! Вау! Я так ждала! Итак, в Волгограде облачно с прояснениями, плюс 20 на данный момент. Слабый дождь ожидается примерно с 13 до 15.00, но в каких конкретно геолокациях не уточняется. Дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 24, ночью до плюс 13. Это что касается сегодняшней температуры воздуха. Завтра на термометре на пике плюс 26. Это днем, ночью до плюс 16. В целом в пятницу ожидается пасмурная погода, но без осадков.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: На Волгоград FM.
4: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
1: Прямо сейчас, друзья, можно уже дозваниваться. Напоминаю, что у нас рубрика «Встречка» стартует в прямом эфире. Это значит, что нужно набрать номер 39-101-5 и дальше, пожалуйста, не стесняйтесь, как говорится, просто задавайте вопрос, делитесь своим мнением с нашим автоэкспертом Александром Морозовым, который совсем скоро также окажется с нами на связи. Будем также надеяться, что у людей сегодня есть актуальные вопросы, связанные вот с автомобильной тематикой. Ну, во-первых, чаще всего, конечно, вот за сколько лет, так сказать, работы в эфире, Александр Морозов задает вопрос, связанный с выбором автомобиля, потому что, ну, люди покупают новые, избавляются от старых, а вот нужно ли это делать в нынешний период, и что на что менять в случае покупки нового автомобиля или даже БУ автомобиля, вот здесь уже, конечно, вопрос действительно актуальный. Еще раз напомню, что у нас номер телефона 39-101-5 для тех людей, которые ждут свои возможности выйти в эфир. Практически каждое буднее утро мы выходим в эфир в прямом эфире в 9.15. Ну и еще у нас есть повтор рубрики, которая происходит в 13.15 и 19.15. Александр уже на связи. Саш, привет тебе.
5: Да, доброе утро, дорогие друзья. Сейчас будем принимать звонки. 39-101.5, как уже говорили, это телефон прямого эфира. Задавайте вопросы, высказывайте мнение, делитесь опытом. Мы об автомобилях и на автомобильные темы ведем разговоры. Можно и конкретные машины обсуждать, и про свою рассказывать честно и неприкрыто. Вот, стараемся алло, алло. Быть объективными. Кто на связи?
6: Алло, здравствуйте.
5: Да.
6: Александр, меня зовут. Хотел очень бы приятно. Всех поздравить с теплыми нашими деньками.
5: Здорово.
6: Вот, вопросик такой. По автомобилю, по передней части. Появилась вибрация интересная такая при 60-80 километров в час. Вот. Хотелось бы, ну, примерно так, куда мне искать, куда ловить.
5: В руль
6: рассматривать, бьет. Потому что сейчас, скажем, сами понимаете, мастерской, начинаешь, а они полмашины перекопают, поменяют.
5: Вопрос, еще раз повторю, в руль бьет?
6: Вибрация есть, но не бьет. Но это не диски.
5: Ну, вот смотрите, если у вас в основном это влияет на рулевое управление, нет вибраций, там, допустим, на кузове, в нижней части, где-то еще, то есть разные есть предпосылки к различным темам, я подробнее расскажу. Чаще всего это связано с либо разбалансировкой, чем-то, допустим, оторвавшимся, открутившимся, в конце концов и так далее. Бывают разные случаи, вплоть до среза болтов, искажения тормозных дисков, просто кривые уже, и на определенной скорости при вращении колес это сказывается. Есть разные предпосылки к тому, что может выйти из строя. Если вибрация, допустим, как вот у меня был случай, сначала начал бить руль, и в какой-то момент, буквально там через 15 минут, началась вибрация по кузову. Оказалось, центральный подвесной подшипник. Тоже как бы неприятная тема, вплоть до выпавших карданов на асфальт. Тоже разные бывают ситуации. Поэтому здесь однозначно придется инструментальный контроль проходить. Чаще всего вот то, что мы по статистике разбираем, это либо разбалансировка, либо тормозные диски, либо что-то уже там открутилось, оторвалось, в конце концов. Там
6: рулевые возможно рассматривать?
5: Возможно, но их состояние покажет только инструментальный контроль, когда вы поднимете автомобиль.
6: Не, я про то, что может быть вибрация от них.
5: Может. Просто зависит от уровня вибрации, я сейчас по фотографии же не скажу. Для кого-то отклонение от нормы, то, что она чуть-чуть там, допустим, вибрирует, это норма. Кто-то даже вообще это отодвигает, типа, на плохое качество дорожного полотна. А кого-то это прям сильно перевозбуждает, и приходится перетряхивать пол машины. Тут по-разному у всех отношения. Я сейчас пока не знаю, какова вибрация. Если уже трясет прям машину, ну, конечно, надо разбираться.
6: Ну, не трясет в плане того, что сейчас как бы или наконечники, или, скажем, уже резина квадратная стала.
5: Вот еще раз говорю, если проверить полностью всю инструментальную часть, то есть, грубо говоря, к ходовой и ко всей подвеске, крутящимся каким-то моментом, у вас нет вопросов, то значит надо смотреть, как себя ведет покрышка. Такое тоже бывает, она тоже прыгать бывает на самом даже стенде. И здесь, ну, либо балансировать по-другому, либо уже смотреть на колеса. Опять же, они могут быть тоже разного качества, разного уровня пробега там, и так далее, и так далее.
6: А рекомендация какая по балансировке?
5: Рекомендация изначально заехать на... Изначально? Давайте так, рекомендация одна. Заехать для начала на стенд или же на, господи, подъемник. Чтобы убедиться, что у вас ничего не откручено. А потом уже в дальнейшем рекомендации там по балансировкам и так далее разбираться уже в мелких нюансах и тонкостях. Но пока мы не можем утверждать, все ли у вас там внизу в порядке, езжайте и проверяйте.
6: Ну, сейчас подымем, посмотрим. Спасибо большое.
5: Ну, хорошо. Давайте, удачи. Удачи вам, до свидания. Следующий звонок принимаем. 39-101.5. У нас прямой эфир. Кто на связи? Алло.
7: Александр, здравствуйте.
5: Да, здрасте.
7: Хотел у вас узнать. Хочу заказать Элантру или Аванту седьмую. Принципиально есть разница, откуда она приедет? С Китая или с Кореи?
5: Ну, есть разница там в некоторых комплектациях, где-то чуть шире, где-то чуть... Ну, надо смотреть, что, во-первых, какие там по климату будут вопросы с зимними, тональными вещами, которые...

0: уж прям существенно, не в разы.
1: А я имею в виду качество сборки.
0: А какое качество заводское? Вы понимаете, в чем прикол-то весь? Когда корейцы собирались здесь, там, когда перевозили даже, я помню, акцент перевозили собираться в Таганроге, у всех прям была опаска, что качество будет фуфло. Но я как к китайскому качеству сборки никаких вообще абсолютно претензий не имею. В отечественном исполнении тоже были, конечно, мелкие там вещи, но плюс-минус хорошее качество, но хуже вот английской сборки японских автомобилей я пока еще не встречал, поэтому, ну, тут смотрите сами, я доверял и брал других вариантов. В этой ценовой категории вы вряд ли найдете.
1: Понял вас, спасибо.
0: Спасибо, удачи в поиске. И самое главное, соблюдайте правила, господа, и берегите друг друга.
2: Я напомню еще раз, что у нас есть сайт volgograd.ru. В разделе «Архив» можно послушать рубрику «Встречка онлайн», либо скачать ее к себе. Не стесняйтесь это делать.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка». Реклама. Ищите современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в Арконт на Монолите. В Арконт на Монолите – автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Voya, Evolute, Rox, Seres, Dipal, Avator. 6 технологических брендов в одном месте. В Арконт на Монолите каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.

0: Реклама.
1: Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
2: Почисть ковер со скидкой 20%.
3: Со скидкой 20%?
2: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
3: Круто!
2: Звони 99-68-68.
3: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
4: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Реклама. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
2: ОАО «Российские железные дороги».
3: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.

0: Курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
2: Прямо сейчас, друзья, мы начинаем конкурс под названием «Откуда этот звук?». Да, скоро будем задавать вопросы. Откуда был вот этот звук? Помните там? Это я, Эльнур Нугманов. Всем привет.
3: Я так звучу, да?
2: Да, ты так звучишь.
4: По федеральному, я напомню. Это же федеральный уровень.
2: Уровень федеральный, да. Ладно, значит, звоните. 39-105, у нас есть классный приз для вас.
3: 4 килограмма семян газонных трав для посева на 100 квадратных метров.
2: За 4 килограмма можно и присесть.
3: ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания «Грин».
2: На Волгоград ФМ какой-то казах впаривал какую-то.
4: Какую-то траву.
2: Траву.
3: «Гринстеп».
2: Да. «Гринстеп».
3: Да.
2: Да. Вот.
4: Наши друзья, кстати, уже многие-многие годы. Спасибо им за то, что они всегда с нами. И вот так вот, особенно в сезон, дарят щедрые подарки нашим слушателям. В общем, поэтому садоводы, огородники, ослики-огородники. Ну, всем тем, кто заколебался просто видеть асфальт у себя во дворе.
2: Да.
4: Ну,
2: да.
4: То есть можно же, в принципе, посадить и во дворе.
2: Закатать газон, друзья.
4: Да.
2: Давайте, 39-101.5, звонить прямо сейчас, кто на связи. Алло, привет.
5: Да, доброе утро. Меня Лен зовут.
2: Лена. Лен, как настроение?
5: Отлично, шикарно, еду на дачу.
2: Прикольно.
5: Нужен газон.
2: А там нужен газон или, ну, может, в частном доме?
5: Нет, там
3: нужен. А зачем тебе дача, если у тебя частный дом?
2: Ну может, зачем? Есть такие богатые люди, у которых есть и дача, и частный дом. Знаешь?
5: Нет, в смысле, там нужен, не дом.
2: Все понятно.
5: Едем на дачу.
3: Все, мы услышали, поняли. Хорошо.
2: Окей, смотри, мы тебе поставим песню прямо сегодня. Песня будет, надо отгадать, кто поет ее. Хорошо?
4: И кому она посвящена.
5: Попробуем.
2: Да, задача простая. Сделать погромче приемник, я так понимаю, раз ты же за рулем, соответственно, либо пассажир.
5: Да, сейчас.
2: Вот, ты делай погромче приемник, мы тебя сделаем потише, чтобы не было эхо в эфире. Потом ты послушаешь песню, скажешь нам, откуда она, ну, кто поет. И, главное, приемник при этом сделать потише. Итак, 3, 2, 1, скажи, пожалуйста, кто поет эту песню?

0: этот момент сейчас. Просто все девчонки начинают сразу подпевать. Да. И вот сейчас еще разок.
1: Сколько чайчик кричал эту песню в караоке?
0: Да.
2: Да.
1: Ну что, Аленок?
3: Ты город 312. Так, потрясающая песня.
1: Супер.
0: Потрясающая песня, потрясающая. Лена потрясающе выиграла. Сделай, пожалуйста, потише приемник. Хорошо. Да, все, мы справили задачи. В целом, ты молодец. Значит, у нас есть уже 4 килограмма семян. Мы распределили их по килограмму каждому. То есть, Эльнур, Дина, я и тебе килограмм тоже достался.
4: Да.
0: Нормально такая?
3: Ну, окей. Сомнительно, но окей.
0: Ну, пусть, блядь, цитирует классиков. Давай тогда прямо сейчас отметим победу в эфире про «Кричи» название нашего утреннего шоу. 3-4.
4: Ну-ка.
3: 3-4.
0: Нормально.
5: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
6: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
7: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.

0: вкусный.
1: Реклама. На манеже Волгоградского цирка с 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
2: Категория 0+.
3: Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО.
4: Официальный дилер «Лада» П-сервис плюс. Азизбекова, 73. Телефон 200828.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года.
6: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
7: Муж просил подождать.
8: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
7: Ах, Аконыч.
8: 43-55-13.
9: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
12: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
11: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
12: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
13: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
14: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна.
15: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская, 21-Д.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Да, друзья, вот такой заголовок новости я увидел сегодня. Пьяные олени угрожают безопасности водителей во Франции. По сути, любое что-то пьяное может угрожать.
3: Это же правда получается, есть олень, который, ну, я имею в виду, настоящий олень, животные.
2: Да.
3: Прям с четырьмя копытцами.
2: Да, есть такие.
3: И они пьяные?
2: Да. Департамент Сона и Луара. Значит, докладывает о том, что полиция конкретно департамента докладывает о том, что есть опасность неадекватных пьяных оленей на дорогах, которые могут что, внезапно выбежать на трассу, начать хаотично метаться или неожиданно замереть на проезжей части. Забродившие фрукты всему виной.
3: А, они специально их
2: едят? Не только птицы, да, вот это умело уходят в запой, но еще и олени, которые наедаются вот этими фруктами.
4: Так.
2: Вот, на самом деле, специалисты отмечают, что забродившие плоды могут влиять не только на оленей, но и на птиц, насекомых и других представителей дикой природы. Поэтому там вообще, по сути, тусовка
4: да.
2: всех пьянчужек.
4: Не лес, а красно-белое.
3: В этом лесу, ребята, хорошо. Все в дрова.
2: Прикольно,
3: просто.
2: Да.
3: Не, ну это, конечно, это интересно.
2: Главное, медведя не напоить, да, вот это вечно?
3: Да. Медведь-шатун, знаете, да?
2: А ну давай мне! И снова седая ночь!
4: Ну, получается, в ту же калитку и енот-полоскун, который с утра первый полоскает.
2: Да, кстати, да.
4: Его полоскает.
2: Ребят, мне нельзя пить. Да ты не пей, ты ешь. Возьми вот эту грушу, смотри, смотри, как выглядит. Она же выглядит, как будто она протухла, блин. Давай, за папу, за маму. Давай, за ежа, давай.
3: После новости про алкоголь давайте про школьников поговорим.
2: Ну, естественно, они рядом.
3: Тем более скоро выпускные. Школьники, учителя, школьникам и учителям будут платить за успехи на ЕГЭ.
2: Да, мы говорили об этом.
3: Да, уже говорили.
2: В Москве, да, прикинь.
3: Круто.
2: 100, по-моему, тысяч.
3: Тогда и не будет.
2: Не,
3: все, не надо больше.
2: Ну, ладно.
4: Ну, у меня есть новость такая быстренькая.
3: Но я бы платил тем, кто неудачники, кто очень мало. Вот это было.
4: Потому что им нужны деньги на стартапы.
3: Они реально.
4: Они же потом рванут.
3: Те-то уже все, попали в высшую лигу.
2: То есть, прикинь, они. Ребят, я поступила в МГУ. И 100 тысяч прилетел на карту.
3: Да, ну это вообще
2: такое. И такие все.
3: А вот эти вот с грязными ртами. Да.
2: Ну,
3: им типа, дай чуть-чуть денег, им нужно.
2: Синицына, ты задолбала, блин, уже.
3: Да, не смогут устроиться нормально работать, там снюс себе покупать.
2: Да.
3: А тут как бы.
2: Да.
4: Вырулил, Олег, молодец. Да. Значит, смотрите, на Шри-Ланке прошел забег с кроватями. Это в преддверии ближайших забегов, которые стоят.
2: Знаменитая шри-ланкская забега.
4: Да, участники должны были пробежать 8 километров. Это дань уважения. Они не просто так решили. Такие, мы бежим зачем-то с кроватями.
2: Кровати на спине?
4: Ну, на плече. Там специально такая перегородочка, сейчас покажу картинку.
2: Прикольно.
4: Это дань уважения истории жителей деревни, которые изготавливали кровати и продавали их веками, так скажем. И вот такая штучка.
2: Прикольно,
4: у них реально сделанные вручную кровати деревянные. И вот они их несут как коромыслом через плечо.
2: Прикольно.
3: Шри-Ланка.
2: Шри-Ланка, что? Вот где грузчиков надо нанимать.
3: Угу.
2: Правильно же?
3: Да.
2: Ребят, Шри-Ланка!
3: Давайте забег вот от этого дома. С этого этажа.
2: Да, вот на это. Ну, чисто вот, ну, в честь вот, ну, вот жителей деревни.
3: Да.
2: Ну, что получается? Готовимся к спортивному четвергу?
3: Да. Вот. У нас впереди сейчас гости.
2: Сейчас разминаемся, бинты, перчатки. Все, лоу-кики.
3: Так хотите?
2: Можно? Ну, у нас так или норм. Мы же как? У нас же как? На дембель уходит. Как?
3: Да.
2: Короче, ребята, впереди хорошая музыка и четвертый час утреннего шоу.
4: 3-4.
0: Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
5: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.
4: Огонь!

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград-ФМ». В ритме твоего города. 101,5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: «Волгоград-ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Косметика, бытовая химия и парфюмерия станут первыми категориями, которые коснется проект «Российской полки», сообщил замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. По его словам, российская косметическая процедура уже пользуется популярностью и представлена во всех потребительских сегментах. Минпромторг подготовил законопроект, обязывающий размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. Изначально он должен был вступить в силу с 1 марта текущего года, но теперь запуск перенесен на год позже, до 1 марта 2027 года, чтобы ритейлеры и маркетплейсы успели подготовиться. Лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов предложил сократить объем домашних заданий для школьников, поскольку развитие искусственного интеллекта делает их выполнение формальностью и не способствует реальному обучению. По его мнению, перегрузка детей приводит к отсутствию мотивации и попыткам схитрить, что будущее может сказаться на результатах ОГЭ и ЕГЭ. Политик не призывает полностью отменять домашнюю работу, но советует сместить акцент на школьные уроки, как это сделано в ряде европейских стран, где домашние задания добровольны и не оцениваются. С целью снижения аварийности на дорогах города Волжского в минувшие выходные сотрудники госавтоинспекции провели массовые проверки водителей транспортных средств. В ходе проведенной работы были установлены 11 лиц, управлявших транспортом, при этом не имеющих права управления. Задержаны два водителя, находившиеся за рулем автомобиля с признаками опьянения. Составлены 43 административных материала за непредоставление преимущества в движении пешеходами. К ответственности привлечены 60 водителей, на передние стекла автомашин которых было нанесено покрытие, ограничивающих обзорность. За совершение различных нарушений на специализированную стоянку помещено 21 транспортное средство. Один из водителей, ранее уже привлекавшийся к ответственности за тонировку на передних стеклах автомобиля и не устранивший ее, был отправлен по решению суда под административный арест, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградцам напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита. Вакцинация в Волгоградской области проводится за счет собственных средств граждан, поскольку федерального финансирования для неэндемических территорий не предусмотрено. Сделать прививку можно в медицинских организациях, предварительно уточнив наличие препарата. Для неспецифической профилактики специалисты рекомендуют благоустраивать территории, проводить акарицидные обработки, использовать защитную одежду, регулярно осматривать себя и применять противоклещевые средства. Региональный ботанический сад в поселке Металлургов Волгограда приглашает на ботанические прогулки. Сейчас там вовсю цветет сирень, более 70 сортов. А также радует глаз большая коллекция ирисов и многое другое. Сотрудники ботанического сада подготовили несколько новых фотозон. Сад будет открыт для прогулок 12, 13, 14 мая с 9 до 17 часов. 16 мая с 9 до 16 часов без перерыва. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
8: Информационный конвейер.
1: Реклама.
10: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Спортивный четверг на Волгоград ФМ 101.5.
3: Итак, друзья, спортивный четверг, традиционная рубрика. Мы по четвергам общаемся со спортсменами, именитыми спортсменами нашего города. Те, кто организовывают, так сказать, спорт в, опять же, нашем регионе. И те, кто продвигают крутых спортсменов. И, кстати, крутые спортсмены сегодня тоже у нас здесь в гостях. Итак, кто у нас сегодня в эфире?
4: Итак, друзья, с нами сегодня Эльдар Вахрушев, мастер спорта России, чемпион клуба России 2026 года, ну и, соответственно, представитель Шор Спарта. Правильно? Правильно. Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Вот, да, можно поближе к микрофону друг к другу, ага. И Санасар Ахвердян, тренер-преподаватель той же самой спортивной школы Олимпийского резерва Спарта. Да. Надеюсь, что я правильно все перевела. Парни, доброе утро. Задача такая. Я так понимаю, вы преодолели большой путь. Ну, из Волжского добрались к нам. Да. Уже приятно. Приятно, что доехали. Так, какой вид спорта представляем? Мы же, конечно, за эфиром немножко поболтали, да? Кикбоксинг сегодня правит в нашем спортивном четверге. Ну-ка, расскажите, пожалуйста, какие у вас новости? Я вижу, что открывается новый зал в Волжском, поэтому делитесь новостями за ближайшее время.
5: Всем добрый день. Да, уже открылся наш филиал спортивного клуба «Спарта» в городе Волжском, вот, где непосредственно наш чемпион Эльдар уже приступил к своей тренерской деятельности, вот, набирает спортсменов, набирает юных чемпионов. Вот. Надеемся, что когда-то и он уже со своим спортсменом придет к вам на радио, да, и будет вещать о спортивных достижениях.
4: Давай напомним адрес. Я так понимаю, вот новый зал, это на Химиков 18 в Волжском, правильно? Ну и, соответственно, тот, который уже с историей, это проспект Дружбы 48D.
5: Да, да, да.
4: Чудненько. Поэтому можете выбрать геолокацию, которая вам поближе. Есть ли какая-то, ну, между ними конкретная разница? Или просто вот вы решили разбросать, чтобы побольше людей смогли удобно добираться?
5: Вы знаете, да, вот проблема была в том, что некоторым было далеко добираться, родителям там с работы тяжело было ехать. Поэтому мы решили, что нужно открыть еще один зал, где, возможно, людям будет поближе находиться. Вот, и теперь ждем всех на Химика 18 в новом зале.
3: Сколько лет порог, так сказать, со скольки лет можно набирать детворову на кикбокс?
6: Наш родитель слушает как раз.
5: Ага. Сейчас тренер.
3: Да-да-да.
7: Здравствуйте еще раз. Группа начинается с 4 лет до 7. Это первая самая такая начинающая группа, где детей сейчас учат прыгать, шагать.
3: Офопышка такая, да?
7: Аккуратненько подготавливают уже к кикбоксингу. Следующая группа начинается с 7 до 12, с 12 до 15 и с 15 и выше. Вот. Младшими группами занимается наш мастер спорта Ширали Халимов. Также у нас идет ведет тренировки Анджей Адам. Это мастер спорта по кикбоксингу, весьма такой известный среди волгоградского кикбоксинга представителей. Вот. И мои группы это взрослые, так как с детьми я особо не лажу.
4: Чудненько.
5: А вопрос? Врет. Есть юные спортсмены. Вот недавно проходил Кубок Сталинграда в Волгограде. Я был в качестве судьи, вот, и команду оставил на Эльдара, и нормально с детьми, со всеми они там нормально выступили, поэтому немножко он...
3: Да, если говорить про...
4: Флиртует, да, по-тренерски, да, да, да.
3: Если говорить про вот школу волгоградского кикбоксинга, Волжский занимает особое там тоже место. Получается, казалось бы, да, сама федерация вроде как бы базируется в Волгограде, но я знаю, что среди волжан огромное количество именитых спортсменов и так далее. То есть там целая, получается, плеяда чемпионов благодаря вот тренерскому штабу. Кто вот, вот реально вам, например, давал, ну, я так понимаю, вот тебе конкретно?
5: Знаете, я сам переехал сюда с Саратова.
3: А, ты, получается...
5: Да, я переехал с Саратова. Сам вообще базовый боксер. Вот. Переехал сюда, здесь Алексей Чугунов. Да, воспитал... У нас только в клубе, получается, 2-3 чемпиона мира, да, которых он воспитал. Чемпионы Европы. Вот. Ну и, конечно же, волгоградская школа кикбоксинга – это одна из сильнейших в России. Тем самым вот на недавнем Кубке России, где Эльдар занял тоже первое место, мы заняли общей командой первое место в разделе К1. То есть лучшие в России это волгоградцы. Вот, привезли кубок, поэтому...
4: Респект.
5: Да, наша команда там выступила в очень большом составе. Где-то 53 человека, если не ошибаюсь. Вот, показали достойные результаты. Поэтому... Поэтому все. Ну,
4: то есть, вы знаете, работаем, куда идти, да, ребята. Химиков 18 в Волжском или проспект Дружбы 48D там же.
3: Да.
4: У нас есть еще время?
3: Ну, давай, задавай вопрос. Ага.
4: Вопрос от чайника в единоборствах. Чем кикбоксинг вообще отличается от всего остального? Вот для всех тех, кто сейчас едет за рулем, кто, я не знаю, занимался танцами, шахматами и прочими видами спорта, там, легкой атлетикой, кикбоксинг, дзюдо, карате, ну, вы же все в целом машете руками, ногами. Чем... Ну,
6: так.
4: Что такое кикбоксинг? Чайник. Давайте.
5: Ну, смотрите, кикбоксинг – это удары руками так. и ногами. Да, но у нас есть разделы. Есть разделы на татами, это для малышей, где юные спортсмены только начинают. Они работают в разделе лайт-контакт. Угу. То есть сильных ударов нет. После этого переходят на ринг и работают в фулл-контакте. Работают ногами выше корпуса. Да. И потом уже идет лоу-кик. Это удары по... бедрам, так скажем, да. И К1 это уже можно добавлять бэкфисты и колени.
3: Бэкфист это удар через...
6: тыльной частью.
3: Тыльной частью.
5: Тыльной частью, да.
3: Да, с разворота.
5: С разворота.
3: Нормально?
4: Вау!
5: Поэтому...
3: А дзюдо это очень сильно отличается.
6: Капуэра вообще не то. Мы обязательно продолжим разговор.
5: Дзюдо борется, а у нас бьют.
6: Мы обязательно продолжим разговор. Если у вас есть вопросы, задавайте их нам в телегу или в Макс 927-5212-1015.
1: 3-4. Утреннее шоу.
8: Реклама.
1: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
9: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
10: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж. Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающие музыка Дженкинса и Энии. Чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
11: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
12: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
1: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
6: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
1: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
6: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
12: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
13: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150D. Телефон 530101.
14: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: как раз это.
1: Так, ребята, за серьезный вид спорта разговор идет.
2: Да.
1: Вот, значит, кикбоксинг, ну, на самом деле, универсальный вид спорта для тех людей, кто в целом любит ударные виды спорта. И из бокса туда приходят ребята и, соответственно, становятся потом еще и хорошими кикбоксерами. Иногда из кикбоксинга... Кстати, я не слышал, чтобы из кикбоксинга уходили в бокс. Почему-то мне кажется, что...
3: Есть такие.
1: Вот, но в любом случае, титулованные спортсмены сегодня у нас в гостях. Говорим за очень крутой вид спорта, который для нас тоже с Эльнуром, ну, имеет значение все-таки. Какая-то база у нас тоже есть, да?
4: Итак, с нами сегодня мастер спорта России, ну, видимо, папе кикбоксингу.
1: Ну, невидимо.
4: Чемпион Кубка... Я просто не вижу, поэтому, да, на всякий случай. Чемпион Кубка России 2026 года тоже, видимо, по кикбоксингу. Не, вдруг еще какие-то у вас? Подождите. Сейчас, ладно, представим, выясним. Вахрушев Ильдар. Ильдар, приветики, доброе утро.
5: Доброе, доброе.
4: Так, и сидит, подхихикивает. Тренер-преподаватель. А что еще делать? Тренеру, правильно? Тренер-преподаватель спортивный... школы Олимпийского резерва «Спарта», Санасар Ахвердян. Парни, доброе утро.
1: Да.
4: Так, давайте так.
2: У меня вот вопрос, Эльдар, скажи, пожалуйста, ты с какого возраста увлекся именно кикбоксингом? Был ли у тебя еще до этого
4: какой-то
2: опыт?
4: С чего это вообще?
2: Да. И почему ты выбрал этот спорт?
5: Это началось, скорее всего, со старшего поколения, которое бегало у меня во дворе. Напротив было ПТУ, был стадион, на нем преподавал тогда Чугунов Алексей. Вот, тренер наших вот товарищей старших, друзей моего тренера, это Кирилла Алекберова, Анджея Адама, Дмитрия Лунченко, все мастера спорта, все брали Россию, то есть это вот такое у меня было старшее поколение, я еще в школу не ходил, по-моему, даже. Мы напротив просто увидели это с отцом, да, мы подошли с отцом к тренеру, записались и просто вот ходил.
1: С какого возраста получается?
5: Где-то 5 лет. Почти 6 там, плюс-минус, вот так вот.
1: Ну, сейчас тебе получается 48, правильно? Сколько уже лет?
5: Сейчас уже 24.
1: 24. Ну, то есть, получается, почти 20-ку в спорте.
5: Уже да.
1: Этот опыт можно передавать детям, соответственно, чем ты решил заняться, да, потому что, ну,
5: да, как-то решил вот свое творчество этому посвятить.
1: Сколько, получается, вот твоя группа твоя, с которой ты занимаешься? Ты говоришь, что мелких не берешь?
5: Мои две группы, это с 12 по 15 лет и с 15 старше, то есть, хоть... 40 лет, хоть 30
1: лет. Все, ты набираешь новую группу. Сейчас мы всем балзанам говорим, что можно, соответственно, к тебе записаться.
5: Можно смело приходить. Буду обучать, находить подход.
1: Да.
5: Будем искать причины, что не получается, и решать это.
4: А вот эти дяденьки за 30 с кризисом среднего возраста, они тоже

0: так скажем...
1: Всем тем, кому за.
0: Для джентльменов я их называю.
2: Я в этой касте, понятно.
0: Да-да-да. За 35 и больше ходят, занимаются... Если взрослые, там, по 50 лет, да, мужички, которые на спорте, вот, они ходят, я удивляюсь...
1: Не сдаются.
0: Удивляюсь ими, да, смотрю на них и думаю, что мне тоже нужно продолжать работать.
2: Ну, получается, вы же сами тоже постоянно на тренировках, потому что по-другому тренеру, наверное, самому тоже не вариант, да?
0: Ну, я тоже еще молод, вот, поэтому работаю, вот, вчера... Вот, боксировал на спаррингах здесь.
1: Ну, это видно.
0: Дмитрий Владимирович Соломин, да. Ага. Там ребята, кто готовится на профбои, поедут в Китай. Сейчас готовимся на первенство России. Уже буквально вот 22 мая мы выезжаем.
2: Ты будешь участвовать?
0: Я буду, нет, в качестве тренера.
2: Угу. Ну, ты как спарринг-партнер хорошо можешь.
0: Ну, как спарринг-партнер, да, помогаю немножко, да. Сам тоже форму поддерживаю. Возможно, что скоро вернусь.
2: А ну, то есть может... хочется соревнования хапнуть вот этих адреналина?
0: Знаете, когда вот...
2: Ты же сам судишь, получается,
0: да,
2: вроде как бы
0: когда
2: внутри.
0: Я там секундирую, вот сижу, и вот, например, вот мой спортсмен выступает, блин. Во-первых, я там сам бой провожу,
2: как
0: сидя
2: обычно.
0: Там на стуле, да, да, очень переживаешь за них. Не знаю, легче, наверное, самому выйти подраться, нежели когда вот твой спортсмен выходит. Поэтому азарт горит, посмотрим, как будет. Немножко травма мешает этому, но...
1: Можно ли куда-то прийти, может быть, открытые турниры планируются? Куда можно прийти с ребенком, чтобы вот показать ему на этот вид спорта?
0: 12 июня. ФОК «Авангард», город Волжский, улица 48, Дружба 48Б. Мы будем проводить турнир, посвященный памяти СВО. Вот. Поэтому там у нас будет очень большой турнир. Все желающие могут прийти посмотреть.
1: Вход свободный, правильно?
0: Вход свободный, да. Также... У нас там есть небольшие заготовки. Мы хотим, уже там распечатали в зале гимн России, хотим вместо вот музыки сами спеть всем залом, да, на параде, когда будет парад открытия, спеть гимн России всем, как бы немножко, так скажем, укрепить в наше время сейчас патриотизм для нашего молодого
2: текст
0: поколения.
2: Вообще надо знать гимна, потому что, как показ практика, не все даже там футболисты, которые выходят, начинают. Хорошо, да.
3: Открытые тренировки в целом, ну, в плане, первую тренировку можно привести ребенку, как раз, чтобы посмотрели
0: вы. Да, конечно. Первая тренировка у нас бесплатно, все приходят посмотреть. Поэтому там попробовать себя, пробуют. У нас в нашем спортивном клубе есть бокс, есть кикбоксинг, есть греко-римская борьба, есть боевое самбо, есть грэплинг. Вот.
2: Как раз которым тоже решил заняться, да?
0: Да. Поэтому любой желающий может прийти, попробовать себя во всех направлениях, выбрать себя наилучшее, подходящее, что ему подходит, и
3: вообще можно первую тренировку бесплатно, потом ребенка переодеваете, надеваете усы на него накладные там.
2: Да. Никто не узнал. Он вторую тренировку ходит. Так вот месяц бесплатно походил. Вот.
1: Потом
2: ну, на самом деле,
1: в целом изменился.
2: Да, мы шутим, но желаем, конечно, развития, потому что все-таки мы понимаем прекрасно, что планка задрана у волгоградского кикбоксинга. Мы об этом определили уже, что областной наша команда реально занимает первые места на кубках, и это действительно имеет серьезное значение. То есть есть на кого равняться. Опять же, мы знаем всех заслуженных мастеров, всех чемпионов мира. Вот поэтому и Волжский не отстает в этом плане.
1: Давайте еще раз напомним адреса. Есть, напомню, что два зала, да, где тренируются ребята. Это, во-первых, проспект Дружбы 48Д, что в городе Волжском, и второй адрес Химиков 18, это тоже Волжский. Если вы любители посмотреть картинки, поскроллить ленту, заходите в группу ВКонтакте, клуб ВЛЗ «Спартан», так он и называется, подписывайтесь и следите за новостями и событиями.
2: Да, у нас есть традиция, ребят, все, кто пришли к нам на интервью, с нами вместе кричат, называя наше утреннее шоу 3-4. Максимально спортивная такая кричалка, поэтому главное, чтобы вы проорали сейчас на весь город, чтобы у вас было слышно.
1: И даже... в Волжском тоже.
2: И в Волжском тоже. Итак, и...
4: 3-4! 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Погода на Волгоград-ФМ. Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Прямо сейчас разговор на тему погоды. Ну, давайте выясним, что ждет нас в ближайшие сутки.
1: Итак, в Волгограде облачная с прояснением погода. Плюс 21 на данный момент. Дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Синоптики продолжают нам обещать небольшой дождь после обеда. Днем до плюс 24, ночью до плюс 13. В пятницу ожидается пасмурная погода. При этом плюс 26 днем и плюс 16 ночью.
4: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
5: Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной

0: ключа и шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255 300.
1: Акция действует до конца июня 2026.

0: Радиком на Волгоград FM.
1: Так, ребятушки, 10:30. Четверг, сегодня 14 мая. На календаре нейрокод, так называется наш конкурс, который стартовал прямо сейчас. И у нас есть классный подарок для вас. Спортивный, между прочим, в честь спортивного четверга, представляете?
2: Ого!
1: Да-да-да.
2: Спортивный клуб «Ротор» дарит пригласительные на две персоны. Для болельщиков, слушайте внимательно, 16 мая 2026 года в 13:00 «Ротор» на Волгоград-арене сыграет с футбольным клубом «Чайка». Отложи все дела, приходи на стадион, поддержи любимый клуб. Категория 0+. Ну, да. Как вообще?
1: Да.
2: Класс?
1: Шикардятина, просто.
2: Давайте.
1: Друзья, два билета можно отобрать каким образом? Вы просто сейчас дозвонитесь, мы оставим музыкальную загадку.
3: Нет, мы скидываем геолокацию, вы приезжаете, отбираете.
1: А, нужно так.
3: Ну, ты же так предложил
1: отобрать. Силой. Точно. Точно, да. Значит, отобрать силой, как, в принципе, и будет с «Чайкой», потому что именно у них мы отнимем победу у себя.
2: Да, да.
1: На стадионе.
2: О, трэш-ток, трэш-ток.
3: Звучит.
1: Понятно?
3: Так, «Чайка», мы «Дис» будем писать на «Чайку»?
1: Ты сказала только что 3-0 на чаечном языке. Или как правильно говорить? 0-3, да? Или нет? 3-0? 0-3?
2: Неважно.
1: 3-0.
3: 3-0, «Ротор», «Чайка». Вот так.
1: Да, да, все правильно. Значит, ребят, вы поняли, да, что мы тут дикие уже становимся ближе к концу недели? Нас надо приручить.
3: И, похоже, прививку от бешенства все-таки надо было делать.
1: Надо было делать, да, он говорил. Итак, звони 39-101.5. Можно, конечно, поиграть еще и с помощью нашего Макса либо Телеграма. Туда пишут люди свои, соответственно, ответы.
3: А но... в Максе как бы не доиграться.
1: Хорошая. Значит, что еще я могу? Про конкурс сам.
2: Сам конкурс.
1: Просто загадка. Причем у нас обновленные версии загадок. Более сложные.
3: Версия 2.0.
1: Версия 2.0. Звоните прямо сейчас, 39-101.5. Загадки уже приготовлены. Это конкурс «Нейрокод». Друзья, еще раз напомню, что разыграно два билета на игру 16 мая 2026 года. Волгоградский «Ротор» сыграет с футбольным клубом «Чайка». Вот, хочешь поболеть за наших, соответственно, делай это с помощью нас. Билеты уже готовы, вот лежат перед нами. Два билета электронные.
2: Я бы даже сказал, перед нами лежат, да, Олег?
1: Электрические.
3: Ну, электронно давайте поиграем тогда. Включаем нашу загадку и, соответственно, друзья, ваш ответ хотим услышать, точнее, увидеть на, в наших каналах 927-522-1015, неважно, будь то ТГ или МАХ.
1: Да. Кто первый ответит правильно, что сегодня загадано, тот и получит два билета, друзья. Итак, внимание, что же загадано? Еще раз напомню, песенка и загадка в виде текста внутри. Погнали! Погнали!

0: FM. Реклама.
1: Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
2: Почисть ковер со скидкой 20%.
3: Со скидкой 20%?
2: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
3: Круто!
2: Звони 99-68-68.
3: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
0: Реклама.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 204842. 204842.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек, 600681.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
8: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
9: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
10: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60-57-57.
11: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
12: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
13: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
12: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
14: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: эфире на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Пожалуй, на сегодня больше не будет интересных фактов, кроме этой конкретной подборки, друзья. Все, что, например, вам скажет кто-то другой, это уже не так интересно, да? Может, у Олега Карпова тоже есть какие-то интересные факты, но рубрика же с этим в утреннем шоу.
3: Нам плевать. Быстрее выходим.
2: Да. Итак, подборка лучших, по нашему мнению, фактов.
4: В мае 2006 года Гай Гома пришел в лондонский офис BBC на собеседование в IT-отдел.
2: То есть хотел стать айтишником?
4: Айтишником там в BBC. Uh-huh. И ждал своей очереди в комнате для гостей. Через несколько минут сотрудник телеканала взял его, говорит, как тебя зовут? Он говорит, Гай Гом. Все, погнали. Берет его, надевает на него микрофон, так, сажает перед камерой прямо в студии прямого эфира, и ведущая начинает представлять его как известного эксперта по технологиям Гая Кьюни.
2: Да.
4: А он Гай Гома. Ну, то есть случилось недопонимание. Настоящий спикер от меня находился еще в другой комнате, редактор просто перепутал. Он сначала немного растерялся, а потом стал экспертно отвечать на вопросы о пиратстве, интернете.
2: Потому что он как бы немножечко в этом шарит.
4: Да. Просто начал спокойно, максимально проводить интервью. В итоге она стала легендой британского
2: телевидения. Меня так в милицию приняли.
4: Сначала по подозреваемой.
2: Потом... Ты должен мыслить, как они.
4: Ну и все, короче, теперь его после, кстати, приглашали в другие различные шоу и программы.
2: Вообще имя Гай сработало здесь.
4: Да.
2: Гай Ричи, пойдем в кино снимем. Раз снял Шерлока Холмса случайно.
3: А вы еще как Гай Цезарь, Юрий.
4: Да.
3: Вот, слушайте, давайте.
2: В КВН сядете? Гай.
4: Гаечка, да? Вы же спасатели.
2: Смотри, как много накидали. В принципе, неинтересны остальные два факта, да, Дина? Что у тебя есть?
3: Так, значит, мы помним, что существует мнение о том, что возраст дерева можно узнать, если ты
2: по
3: распилил, да, по кольцам посчитал. Но...
2: Сколько у тебя было мужей, тоже можно узнать по кольцам.
4: Блин, как хорошо, да.
3: Дело в том, что появление вот этих вот колец обусловлено сменой времен года и сопутствующим ускорением или замедлением роста тканей дерева. Угу. И вот этот феномен, когда по кольцам можно определить, собственно, возраст дерева, справедлив только для растений умеренного пояса, ну, где, соответственно, есть вот эта смена климата.
2: Угу.
3: В тропических регионах, где климат примерно один и тот же в течение всего года и отсутствуют четко выраженные периоды похолодания или засухи, на большинстве деревьев видимые годовые кольца не образуются, и чтобы узнать их возраст, нужно делать анализ концентрации в древесине тех или иных химических элементов. Но, возможно, тем самым это спасает дереву жизнь от
2: любопытных.
3: Так, ну нам надо завалить
2: дерево. Смотри, какое дерево прикольное.
3: Сколько же оно живет? Давай выясним, сколько им лет.
2: Я раньше думал, кстати, когда был ребенком, что если отпилить мне ногу, то по кольцам...
4: Так ты мог забыть ребенком, да.
2: Да. Грузовая компания FedEx Express. Знаете, такая в Америке есть?
4: FedEx,
2: часто их... Да, постоянно их рекламировали в фильмах типа «Один дома». У них четкая реклама была, когда они как раз отправлялись на самолет. Прилетала, по-моему, вот этот типа «Газельки» приезжала за всей семьей. По-моему, ну или, короче, посылки чаще всего.
3: Да,
2: FedEx. Короче, они оперируют самым большим в мире парком грузовых самолетов.
3: Mm-hmm.
2: Потому что компания мощная, может себе позволить. На сегодняшний день их более 650. Чтобы оперативно реагировать на возникающие сверхнормативные потребности в транспортировке, эта компания постоянно держит в воздухе несколько пустых самолетов, которые, находясь в воздухе, что? Им не нужно взлетать. Mm-hmm. Они уже в воздухе, им говорят, ребята, срочно, Массачусетс. Они такие, окей, лечу, босс.
4: Прикинь, прикольно.
2: Нормально, они в самолет просто держат в воздухе. Какая-то такая вот...
4: Экстренно, просто отправить куда-то.
2: Да. Вот и живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
6: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Реклама.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Спонсор конкурса ИП «Соболев» Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
3: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
4: Компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
9: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
10: Привет, соседка. А вы куда?
11: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
12: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
13: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
14: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

used to dream about this.

0: Рекламе на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: В концовке этого часа, друзья, будем с вами прощаться, естественно, но прежде, как всегда, оставим какой-то после себя, так сказать, жирный след. Как после чебуреха.
3: Да, Эльнур? Да, да, да.
2: Не, мы хотели сказать, жирную точку поставим. Опять же, слово «жирный» нельзя употреблять в нашей тройке, потому что кто его знает, может, накликаю беду. Короче, Эльнур, что у нас есть?
3: Короче, в Казахстане школьников начнут учить с искусственным интеллектом.
2: Так.
4: А там проблемы с учителями, я правильно понимаю? Поэтому...
3: Я не знаю, вот...
4: Алиса!
3: Помните старые... Зачем ты сейчас включила все? Помните старые мемы?
2: Так.
3: Про то, как показывают какой-то футуристичный город будущего.
2: Да.
3: И пишут «Астана сейчас». Вот так вот выглядит.
2: Да,
3: ну, то есть про то, что Казахстан впереди планеты всей. Но оказалось, они, правда, взяли 500 сельских школ. Там завезли туда технику, быстрый интернет, персонализированное ИИ обучение. Цель состоит в сокращении разрыва между городом и селом. То есть городские дети там очень умные, сельские.
2: Ну, как мы с тобой.
3: Как мы, да. Такие. Мне рассказывали очень смешно в моей школе, что раньше сельским детям не умели считать нормально по математике, когда им давали обычные примеры, но говорили, ну, у тебя 50 баранов. Да, 2, сколько, если разделить?
2: Да.
3: А, по 25 баранов, то понятно. Потом перешли уже на деньги. Потом уже вот мое поколение говорит, ну, у тебя 50 рублей. И да, уже нормально считали. Вот, государство делает ставку на поколение, которое оседлает.
2: Оседлает, где еще? Не в Казахстане.
3: Быстро растущую индустрию искусственного интеллекта.
2: Прикольно.
3: Да. На самом деле. Я смотрел одно интервью человека, который занимается разработкой искусственного интеллекта. Он сравнил появление искусственного интеллекта с изобретением электричества.
2: Ага.
3: То есть это такой же прогресс.
2: Да.
4: Как сейчас резко что-то начнется.
3: То есть, если раньше там можно было спахать поле с одной лошадью, то потом появился какой-то там двигатель, условно, который 500 лошадиных сил сразу.
2: Да,
3: 500 лошадей.
2: Да, классно. То есть, получается, раньше было у нас что? Там, например, 500 таксистов по городу.
3: Сейчас
2: будут, вот эти вот автомобили, которые я вчера увидел в видео, где компания, какая-то известная компания, пожалуйста, проводит испытания абсолютно уже в очередной 1548 раз без, соответственно, водителя. Это вот прям в первую очередь они хотят пустить как такси. Вот, я такой думаю, значит, а таксисты, которые нас сейчас слушают, они к этому готовы?
4: Они наконец-то смогут заняться тем самым своим бизнесом.
2: Который...
3: Не.
4: Они же в такси для души, они все бизнесмены.
3: Вот тут я против искусственного интеллекта, потому что я хочу, чтобы меня, там, условно говоря, заказывая я такси, хотел, чтобы... Там,
4: тебя вез бизнесмен
3: успех. Не-не-не, чтобы меня не везла бездушная машина, которая в случае ДТП будет жертвовать кем-то. Там же у нее же тоже сложный выбор.
2: Да.
3: Если она едет в кого-то на пешеходном переходе, ей свернуть, подвергнуть меня опасности, как пассажиру, либо поехать прямо, и я останусь жив.
2: Да.
3: Это какая-то дилемма, которая не нужна. Я хочу ехать с человеком, который высадит меня за 500 метров до точки Б, потому что ему туда не кайф ехать. Вот это я хочу.
2: Вот, нормально.
3: Никаких дилемм. Человек, нет, я не поеду.
2: Который в дождь X2 стоит, да?
3: Да, вот это мне интересно.
2: Это прикольно.
4: А, то есть вы думаете, что робомашины будут стоить меньше в дождь?
3: 100%.
2: А как? Ну, конечно, что себе. Тут не надо же идти до машины.
3: Роботам не надо...
4: Только
3: кормить свои робо-семьи.
4: Люри, жадные люри.
2: Робо-семьи уже даже, ты сказал. И нужно кормить свои робо-семьи. Их уже семьями, получается,
3: могут встретить. Да, их уже все, да, могут быть робо-семьи.
2: Ё-моё, восстание недалеко.
3: Да.
2: Ладно, друзья, вы поняли, да, что мы можем разговаривать долго, но на этом все-таки надо заканчивать. Это было утреннее шоу.
4: 3-4.
2: Прощаемся до завтра. Пока.
4: Слива.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Vibes. Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама. Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по качеству социальных услуг, который с сентября вводит обязательную классификацию персонала и единые требования к квалификации, обязанностям и компетенциям сотрудников. Стандарт также предусматривает критерии оценки персонала и минимальные требования для организации соцобслуживания. В ведомстве отметили, что нововведения направлены на повышение качества кадрового состава и уровня социального благополучия граждан. Партия «Справедливая Россия за правду» в Госдуму внесла межфракционный законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных. Как пояснил первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Кусев, регистрация питомцев поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным их безнаказанное оставление на улице. Отмечается, что введение указанных положений позволит защитить права владельцев животных, идентифицировать животных и их хозяев для привлечения к ответственности в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу людей, а также выявлять источник распространения инфекции. В Волгограде оплатить мобильную связь наличными можно только после идентификации личности по паспорту или через госуслуги. Это закреплено в обновленном федеральном законе о связи. Пополнить баланс теперь можно в офисах оператора, в банках, почтовых отделениях и специальных терминалах. Обычные терминалы без идентификации теперь не будут работать. При безналичной оплате изменений нет. Нововведение принято для усиления контроля безопасности. В природном парке Нижний Хопёрский состоялся традиционный патриотический автопробег от героя к герою, объединивший разные поколения. Участники повторили исторический путь советских солдат, начавших контрнаступление под Сталинградом. Маршрут пролегал через ключевые места боевой славы. На мемориалах к станциям Кумлужинской и Букановской прошли торжественные митинги. Сотрудники природного парка провели для участников экскурсию по дорогам военных лет в станице Букановской. Угостили солдатской кашей и горячим чаем. В Волжском ремонтируют социально важную улицу Волгодонскую, на которой расположены детская поликлиника номер 1 и музыкальная школа. Работы стартовали в апреле. Уже заасфальтировали 400 квадратных метров пешеходных дорожек между соцобъектами. Демонтировали бордюр вдоль проезжей части и начали класть выравнивающий слой асфальта на тротуарах. К концу недели планируют начать укладку верхнего слоя асфальта на пешеходных зонах и установку новых бордюров. Затем работы переместятся на основной проезд. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
3: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515-015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: One Republic только что записали звуковое сопровождение для человека, который отправил, ну, знаете, сообщение и видит же чужой аватар уже полчаса. Give me something, дай мне хоть что-то. Даже окей подойдет, даже смайлик. А в ответ тишина. Но знаете, где нет тишины? Ну, естественно, на волне твоего города Волгоград FM. Доброе утро, утро доброе, дорогие друзья. Четверг, 14 мая сегодня на календаре. А знаете, что сегодня? День большого бодуна. Не шучу. Реально так и написано в календаре. Дюну не поставлю, а вот новое сердце, скорее всего, нам точно пригодится. Крэш Адамс первые 30 минут этого музыкального часа. New Heart чуть ранее. Dua Lipa Illusion. Ну и начнем мы с композиции Cold, которую исполнит Big Stop Lung и Post Malone. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
7: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18:00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
8: 0+.
9: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
8: 0+.
10: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует южный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +25, ночью до +14.

0: Мы с вами только что 2,5 минуты слушали, как человек мысленно перебирает ногами. Боб Синклер и Кьеза знают, что хуже всего это когда твой внутренний чайник уже закипел и свистит, а другая сторона только чашку ищет. Если после этого трека у вас не задергался глаз в ритме, поздравляю, вы железный человек. I Can't Wait называется работа. Ну а далее Дэвид Гетта и Алесса, Never Going Home Tonight. Также елка появится с композицией «Проще». Ну и Two Colors тоже сбегут.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
4: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
5: Категория 0+.
6: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
7: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
6: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
7: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
8: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
9: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна.
10: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская 21-Д.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Знаете, неважно, где вы сейчас нас слушаете, в машине, в наушниках или еще как-то через магнитофон, запомните, друзья мои, исцеление от любовной драмы начинается с команды «Забудь его и почувствуй свободу». Богдан Медведина, Волгоград ФМ, утверждает, что лучший способ починить сердце – это перестать его чинить и просто потерять голову. Представляете? Звучит безответственно, но на танцполе работает безотказно. «Broken Heart» только что. А вы знаете, «Tokyo Hotel» все-таки считают по-другому. С композицией «Love Loves You Back» они появятся через пару минут.
1: Реклама.
2: Тепло ли тебе, девица?
1: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
4: Сломалась машина. Попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
8: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
9: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
10: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Депутаты Госдумы одобрили применение вооруженных сил России для защиты россиян за рубежом. Теперь вооруженные силы по решению президента могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или другому преследованию по решениям иностранных судов в международных судебных органах, в которых Россия не участвует. Кроме того, по решению президента российские государственные органы должны будут в пределах своих полномочий принимать необходимые меры по защите таких граждан.
7: Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия за правду» внесли в Нижнюю палату парламента законопроект «Запрет рекламы безалкогольного пива». Отмечается, что производители часто используют подобную рекламу, чтобы продвигать алкогольную продукцию. В такой рекламе применяются такие же логотипы, цвета и образы, что это может повлиять на совершеннолетних граждан, создавая у них положительное отношение к пиву в целом. Кроме того, предполагается исключить возможность использования логотипов торговых марок и фирменного стиля алкогольных брендов при продвижении безалкогольной продукции и создать дополнительные барьеры для маркетинга алкогольной продукции.
6: В Волгоградской области активно развивается промышленный туризм, в котором участвуют 34 предприятия. В рамках образовательной программы «Открытая промышленность» сотрудники 21 компании прошли обучение и было разработано 26 экскурсий на различные предприятия. К текущему году к программе присоединились новые компании, что способствовало созданию новых маршрутов и профориентационных программ. Волгоградская область по инициативе губернатора Андрея Бочарова развивает туризм как важный элемент экономики, предлагая 334 маршрута и увеличивая туристический поток. Волгоградский государственный медицинский университет вошел в топ-20 лучших медицинских вузов страны, заняв 15 место. Рейтинги оценивали три миссии университетов – образовательную, научную и общественную, определяя, какие вузы обеспечивают лучшую подготовку студентов и вносят наибольший вклад в социальное развитие. В Волгограде произошел массовый сбой движения трамваев на западе города. Из-за лопнувшего рельса на разворотном кольце на улице Хорошева сошел с рельсов Тарга Т3 1980 года выпуска. Это случилось при проходе стрелочного перехода. В результате были изменены маршруты трамваев номер 5, 7, 10 и 12. Вагон пытаются убрать с путей, а перевозчик обещал сообщить о восстановлении движения. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
1: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Резюмируем. BTS нас только что на протяжении всего трека убеждали, что единственный способ справиться с безумным миром — это перестать думать, выдохнуть и просто нырнуть. Вода такая голубая, но я не чувствую холода. Это, если что, цитата из песни. Но если уж ребят не мерзнут, то и мы тоже с вами как-нибудь справимся. Ну что, четверг продолжается, 14 мая. Тоже, соответственно, эфир на волне твоего города. G-Hope и Мигель, Sweet Dreams. Первые 30 минут. Чуть ранее здесь отправимся в поместье Элвиса Пресли. Мысленно, конечно, вместе с Yearbooks Graceland. Называется «Работа». Ну и на закусочку «Винтер». Шкал Черегапс, через пару минут Lost. Еще раз всем привет и классного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек, 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
9: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
8: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
9: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено. Категория 18+.
10: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
11: Мечта рядом. Закрытый коттеджный поселок Бурковский парк. 15 минут до центра, земля, статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковскийпарк.ру.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шинасу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24, ночью до плюс 13. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: запоминаем главный лайфхак этого дня и вечера, соответственно. А если хотите окончательно и бесповоротно закончить разговор, просто назовите два невозможных условия. Когда солнце упадет с неба, или когда его мама позвонит и споет дифирамбы. Холли Молли утверждает, что после такого ни один экс-партнер не позвонит снова. А если позвонит, значит, солнце все-таки рухнуло. Ну, а мы пока продолжаем купаться в его лучах. Кангсы, Fairfield's London, далее по курсу Galaxy, а еще Тиесто с Брианой Грейс, Beautiful Places. Вот такие вот планы.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания Green Step.
3: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
4: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
5: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: 0+.
7: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
8: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
9: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
8: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
9: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
10: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Офенбах только что объяснили нам, что такое настоящая любовь на расстоянии. Вы можете быть за тысячи миль, километров, но если внутри все равно чувствуете, что человек вот прямо здесь, значит, география не при чем. Правда, если так подумать, это удобно, да? Никаких пробок, забытых ключей и споров, чья очередь мыть посуду. На этот вопрос я, к сожалению, ответить не могу, но могу ответить на вопрос, кто будет дальше выступать. Именем Риана, после короткого паузы. Love the way you lie. Делай громче.
1: Реклама.
2: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-В».
4: Ищите современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». Шесть технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
5: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград» 60-57-57.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
9: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
10: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Волгоград FM. Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Твое время. 13 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Депутаты Госдумы одобрили применение вооруженных сил России для защиты россиян за рубежом. Теперь вооруженные силы по решению президента могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или другому преследованию по решениям иностранных судов в международных судебных органах, в которых Россия не участвует. Кроме того, по решению президента российские государственные органы должны будут в пределах своих полномочий принимать необходимые меры по защите таких граждан. Депутаты от партии «Новые люди» предложили Минцифре Российской Федерации автоматически пересчитывать плату за интернет при массовых сбоях связи. Отмечается, что в последнее время в ряде регионов участились случаи массовых перебоев в предоставлении интернета. Для того, чтобы получить перерасчет, заплаченный интернет абонент должен самостоятельно фиксировать факт сбоя и обращаться с заявлением к оператору. Автор документа подчеркивает, что введение механизма автоматического перерасчета платы за интернет восстановит справедливость в отношении между гражданами и операторами, утвердив принцип оплаты только за фактически оказанные услуги и укрепив доверие к цифровым сервисам. С целью снижения аварийности на дорогах города Волжского в минувшие выходные сотрудники госавтоинспекции провели массовые проверки водителей транспортных средств. В ходе проведенной работы были установлены 11 лиц, управляющих транспортом, при этом не имеющих права управления. Задержаны два водителя, находившиеся за рулем автомобилей с признаками опьянения. Составлены 43 административных материала за непредоставление преимущества в движении пешеходами. К ответственности привлечены 60 водителей, на передние стекла автомашин которых было нанесено покрытие, ограничивающих обзорность. За совершение различных нарушений на специализированную стоянку помещено 21 транспортное средство. Один из водителей, ранее уже привлекавшийся к ответственности за тонировку на передних стеклах автомобиля и не устранивший ее, был отправлен по решению суда под административный арест, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Более 85 тысяч жителей Волгоградской области уже проголосовали за проекты благоустройства будущего года. В тройке лидеров в Волгограде конечная станция скоростного трамвая ВГТЗ, парковая зона на улице Фадеева и территория у улицы Симонова и 8-й воздушной армии. Голосование продлится до 12 июня включительно. Принять участие смогут все желающие старше 14 лет на платформе загородсреда.госуслуги.ру. С 20 мая по 31 августа в Волгоградской области ограничат движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам с 10 до 22.00, если температура воздуха днем поднимется выше 32 градусов. Эта мера призвана сохранить от деформации асфальт на дорогах. При высоких температурах он продавливается под большим весом фур и образуются колеи. Напомним, аналогичные ограничения вводились в летние периоды и в прошлые годы. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
1: Реклама.
7: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Фрэнк Монтана и Макси Би считают, что лучшее лекарство от тоски – это не психотерапевт, а перегруз по децибелам и новая кредитка. Громкость на максималках, багажник под завязку, и бывшая сама пожалеет, что ушла. Шумно, дорого и очень обидно для динамиков. Ну, а мы едем далее. В прямом смысле этого слова не пропускаем повтор рубрики «Встречка» в 13.15. Ну и наши любимые музыкальные исполнители тоже никуда не делись. Avalon Rocks, Stone, Kendrick Lamar и CZ, а также Sombor в продолжении часа на Волгоград FM.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
6: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
7: Привет, соседка. А вы куда?
8: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
9: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
10: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
11: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
12: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
13: Спонсор конкурса ИП «Соболев» Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
14: «Озеленение 34» – ландшафтный дизайн любой сложности, от проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +24, ночью до +13. Местами небольшой дождь.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-В».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, здравствуйте. Александр меня зовут. Вопросик такой по автомобилю, по передней части. Появилась вибрация интересная такая при 60-80 км в час. Вот, хотелось бы, ну, примерно так, куда мне искать, куда ловить,
4: в руль
3: просматривать,
4: бьет.
3: Потому что сейчас, скажем, сами понимаете, мастерской, начинаешь, а они полмашины перекопают, поменяют.
4: Вопрос, еще раз повторю, в руль бьет?
3: Вибрация есть, но не бьет. Но это не диски.
4: Ну, вот смотрите, если у вас в основном это влияет на рулевое управление, нет вибраций, там, допустим, на кузове, в нижней части, где-то еще, то есть разные есть предпосылки к различным темам, я подробнее расскажу. Чаще всего это связано с либо разбалансировкой, чем-то, допустим, оторвавшимся, открутившимся, в конце концов и так далее. Бывают разные случаи, вплоть до среза болтов, искажения тормозных дисков, просто кривые уже, и на определенной скорости при вращении колес это сказывается. Есть разные предпосылки к тому, что может выйти из строя. Если вибрация, допустим, как вот у меня был случай, сначала начал бить руль, и в какой-то момент, буквально там через 15 минут, началась вибрация по кузову. Оказалось, центральный подвесной подшипник. Тоже как бы неприятная тема, вплоть до выпавших карданов на асфальт. Тоже разные бывают ситуации. Поэтому здесь однозначно придется инструментальный контроль проходить. Чаще всего вот то, что мы по статистике разбираем, это либо разбалансировка, либо тормозные диски, либо что-то уже там открутилось, оторвалось, в конце концов.
3: Наконечники рулевые возможно рассматривать?
4: Возможно, но их состояние покажет только инструментальный контроль, когда вы поднимете автомобиль.
3: Не, я про то, что может быть вибрация от них.
4: Может. Просто зависит от уровня вибрации, я сейчас по фотографии же не скажу. Для кого-то отклонение от нормы, то, что она чуть-чуть там, допустим, вибрирует, это норма. Кто-то даже вообще это отодвигает, типа, на плохое качество дорожного полотна. А кого-то это прям сильно перевозбуждает, и приходится перетряхивать пол машины. Тут по-разному у всех отношения. Я сейчас пока не знаю, какова вибрация. Если уже трясет прям машину, ну, конечно, надо разбираться.
3: Ну, не трясет в плане того, что сейчас как бы или наконечники, или, скажем, уже резина квадратная стала.
4: Вот еще раз говорю, если проверить полностью всю инструментальную часть, то есть, грубо говоря, к ходовой и ко всей подвеске, крутящимся каким-то моментом, у вас нет вопросов, то значит надо смотреть, как себя ведет покрышка. Такое тоже бывает. Она тоже прыгать бывает на самом даже стенде. И здесь... Ну, либо балансировать по-другому, либо уже смотреть на колеса. Опять же, они могут быть тоже разного качества, разного уровня пробега там, и так далее, и так далее.
3: А рекомендация какая по балансировке?
4: Рекомендация изначально заехать на... Изначально? Давайте так, рекомендация одна. Заехать для начала на стенд или же на, господи, подъемник. Чтобы убедиться, что у вас ничего не откручено. А потом уже в дальнейшем рекомендации там по балансировкам и так далее, разбираться уже в мелких нюансах и тонкостях. Но пока мы не можем утверждать, все ли у вас там внизу в порядке, езжайте и проверяйте.
5: Александр, здравствуйте.
4: Да, здрасте.
5: Хотел у вас узнать, хочу заказать Элантру или Аванты седьмую. Принципиально есть разница, откуда она приедет, с Китая или с Кореи?
4: Ну, есть разница там в некоторых комплектациях, где-то чуть шире, где-то чуть... Ну, надо смотреть, что, во-первых, какие там по климату будут вопросы с зимними тональными вещами, которые у корейцев всегда славились и пользовались спросом. В Китае есть просто версии, которые идут совсем голые, есть те, которые идут с полным зимним пакетом. Разные могут встретиться варианты, тут надо сесть и разбираться. А вообще, в принципе, с китайского рынка сейчас очень много машин едет. Почему? Потому что... Там есть даже версии в предыдущих кузовах новые, которые не выпускаются, например, там в Европе или Корее. Поэтому надо посмотреть, в чем выгода. И если это такая же комплектация, которую вы хотели, в принципе, без разницы, оттуда или отсюда. Цена плюс-минус отличаться может, но не так уж прям существенно, не в разы.

0: вряд ли найдете.
1: Понял вас, спасибо.
0: Спасибо, удачи в поиске. И самое главное, соблюдайте правила, господа, и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Ищите современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в Арконт на Монолите. В Арконт на Монолите автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Voya, Эволют, Рокс, Серес, Дипал, Аватор. 6 технологических брендов в одном месте. В Арконт на Монолите каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина 113D.
3: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Слушайте, если когда-нибудь захочется объяснить, что такое раствориться в моменте, просто послушайте Клан Крусель и композицию «Райт» еще разочек. 10 лет молчания австрийцы потеряли не зря. Звук стал глубже, синты круче, а ощущение, будто едешь по ночному городу без конкретной цели, почти осязаем. Завидное умение сделать электронику человечной и при этом не скатиться в пошлость. Ну, а мы катимся далее по волнам уже. Волгоград FM, Vision Week, Sierra, Not So Lonely. Также появится Brooks XTN и раньше них Purple Disc Machine, All My Life.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
5: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
6: Горячее весеннее предложение от «Хабов Фрэш». Идеальный автомобиль для ваших приключений. От стильных седанов до вместительных внедорожников ждет вас. Более 700 автомобилей в наличии до 1 миллиона рублей. Ждем вас ежедневно в наших «Хабах Фрэш» с 9 до 21 часа по адресам: проспект имени Ленина 65Б/1, проспект Маршала Жукова 94Д.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль 977-377.
9: 24 мая, день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии, программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
10: 12+.
11: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
10: 0+.
12: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор Везет поможет тебе. Служба эвакуации Везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
13: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
14: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18:00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
13: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
14: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
3: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок Бурковский парк.
15: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Формада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Формадастрой.ру».
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Интересный факт. Слово «завтра» – самый опасный наркотик для мечтателей. Мария Краймбрери проверила это на себе, отложив танцы на 15 лет, пока не поняла. Потом не наступает никогда. Свежий трек «Давай не ждать» работает как, знаете, будильник, который нельзя отключить. Ни благословения, ни идеальные условия. Вот просто шаг. Даже если ноги не танцуют, пусть хотя бы голова кивает в такт. Лучшая стратегия – перестать ждать, пока жизнь даст зеленый свет. Нужно включать его самому. Disturbed после паузы «The Sound of Silence».
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
2: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-Строй Волгоград. 60 57 57.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Муж просил подождать.
7: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
6: Ах, Аконыч.
7: 43, 55, 13.
8: Не пропустите, 17 мая в 17:00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал, билеты в кассах театра, категория 6+.
9: Так звучит зажигание, так звучат поворотники, а выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам, 2 литра масла в подарок при ТО.
10: Официальный дилер «Лада» П-сервис Плюс, Азизбекова, 73, телефон 20-08-28.
11: Акция действует до 30 июня 2026 года.
12: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
13: Спонсор конкурса ИП «Курдюков» Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
14: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
15: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости.
9: Косметика, бытовая химия и парфюмерия станут первыми категориями, которые коснется проект российской полки, сообщил замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. По его словам, российская косметическая процедура уже пользуется популярностью и представлена во всех потребительских сегментах. Минпромторг подготовил законопроект, обязывающий размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. Изначально он должен был вступить в силу с 1 марта текущего года, но теперь запуск перенесен на год позже, до 1 марта 2027 года, чтобы ритейлеры и маркетплейсы успели подготовиться. Лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов предложил сократить объем домашних заданий для школьников, поскольку развитие искусственного интеллекта делает их выполнение формальностью и не способствует реальному обучению. По его мнению, перегрузка детей приводит к отсутствию мотивации и попыткам схитрить, что будущее может сказаться на результатах ОГЭ и ЕГЭ. Политик не призывает полностью отменять домашнюю работу, но советует сместить акцент на школьные уроки, как это сделано в ряде европейских стран, где домашние задания добровольны и не оцениваются.
10: С целью снижения аварийности на дорогах города Волжского в минувшие выходные сотрудники госавтоинспекции провели массовые проверки водителей транспортных средств. В ходе проведенной работы были установлены 11 лиц, управлявших транспортом, при этом не имеющих права управления. Задержаны два водителя, находившиеся за рулем автомобиля с признаками опьянения. Составлены 43 административных материала за непредоставление преимущества в движении пешеходами. К ответственности привлечены 60 водителей, на передние стекла автомашин которых было нанесено покрытие, ограничивающих обзорность. За совершение различных нарушений на специализированную стоянку помещено 21 транспортное средство. Один из водителей, ранее уже привлекавшийся к ответственности за тонировку на передних стеклах автомобиля и не устранивший ее, был отправлен по решению суда под административный арест, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области.
11: Волгоградцам напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита. Вакцинация в Волгоградской области проводится за счет собственных средств граждан, поскольку федерального финансирования для неэндемических территорий не предусмотрено. Сделать прививку можно в медицинских организациях, предварительно уточнив наличие препарата. Для неспецифической профилактики специалисты рекомендуют благоустраивать территории, проводить акарицидные обработки, использовать защитную одежду, регулярно осматривать себя и применять противоклещевые средства.
12: Региональный ботанический сад в поселке Металлургов Волгограда приглашает на ботанические прогулки. Сейчас там вовсю цветет сирень, более 70 сортов. А также радует глаз большая коллекция ирисов и многое другое. Сотрудники ботанического сада подготовили несколько новых фотозон. Сад будет открыт для прогулок 12, 13, 14 мая с 9 до 17 часов. 16 мая с 9 до 16 часов без перерыва. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: No stress, no rules звучит как девиз, под который хочется снять галстук, вывалить содержимое сумки на пол и забыть вообще про все. Трек завирусился не потому, что он гениальный, а потому, что правдивый. Слишком часто просит нас быть кем-то, соответствовать, объяснять. А тут вот четкий отказ. Let me be. Оставьте меня в покое. Оставьте в ритме. Да, лучшее, что можно сделать прямо сейчас, это насладиться моментом. Ну и, конечно, музыка послушана на волнах Волгоград FM. Кстати, не забывайте слушать нас онлайн на нашем официальном сайте volgogradfm.ru. Ну, а что касается музыки далее, прямо сейчас о ней расскажу. Ваня Дмитриенко, «Ртуть», чуть ранее здесь «Two Colors» и «Сефриду», «Head Above Water», и на закусочку «Джон Саммит», «Shades of Blue». Приятного дня и приятного прослушивания.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк». Волгоград, Зевина, 3D.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
7: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
8: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
7: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
8: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
9: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: на вашем столе.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24, ночью до плюс 13. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети ШинаСУ и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании ШинаСУ по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Логика гастролирующего музыканта проста. Танцы до утра, пропущенный рейс, разряженный телефон и чувство, что жизнь сплошная череда проблем. Flight Facilities упаковали этот хаос такой, знаете, в ностальгический танцевальный поп-гимн, который звучит так, как будто 2000-е вернулись. Ну и диско-шар, соответственно. Итог – проблемы, под которые хочется танцевать, а не грустить. Эбен далее, Hollow, также появятся Ли Фарман и Рене Миллер с телесными разговорами, Body Talk и Минели и Air City Disturbia через полторы минуты. Дело громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама.
2: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
5: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
6: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
4: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
6: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
7: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
8: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150D. Телефон 530101.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Если кому-то кажется, что абракадабра — это там про кроликов и шляпы, и фокусников с детских праздников, то нет. Леди Гага пришла разрушить эти иллюзии. На самом деле это древнее армейское заклинание, которое переводится как «я создам, как я говорю». А еще это попытка договориться со своим внутренним голосом, который выглядит как девушка в красном, хромает и напоминает о фибромиалгии певиц. А лучший способ победить страх, по ее мнению, это станцевать его в прямом смысле. Но, знаете, в любом случае искупление настигнет каждого. А, кстати, об этом коллектив Hearts исполнит композицию уже в финале этого часа Redemption. А еще послушаем I Can't Wait от Боба Синклера и Кейза.
1: Реклама. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
8: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время.
2: 15 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Минпромторг Российской Федерации предложил ввести технологический сбор для электроники. 250 рублей за смартфон, 500 рублей за ноутбук, 100 рублей за телефон с беспроводной трубкой и 25 рублей за другие телефонные аппараты. Сбор будут платить производители и поставщики техники. Ввести сбор планируют с 1 сентября текущего года. Оплатить его нужно до допуска товаров к продаже в течение 10 рабочих дней после расчета системы. Конкретные ставки будут утверждены отдельным распоряжением правительства. Лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов предложил сократить объем домашних заданий для школьников, поскольку развитие искусственного интеллекта делает их выполнение формальностью и не способствует реальному обучению. По его мнению, перегрузка детей приводит к отсутствию мотивации и попыткам схитрить, что будущее может сказаться на результатах ОГЭ и ЕГЭ. Политик не призывает полностью отменять домашнюю работу, но советует сместить акцент на школьные уроки, как это сделано в ряде европейских стран, где домашние задания добровольны и не оцениваются. В Михайловке введена в эксплуатацию вертолетная площадка для санитарной авиации. Первый пациент, нуждающийся в срочной медицинской помощи, был успешно эвакуирован в областной кардиологический центр. Это стало возможным в рамках федерального проекта, направленного на улучшение экстренной медицинской помощи, что позволяет быстро доставлять пациентов из удаленных районов в специализированные клиники, спасая жизни. Более 85 тысяч жителей Волгоградской области уже проголосовали за проекты благоустройства будущего года. В тройке лидеров в Волгограде конечная станция скоростного трамвая ВГТЗ, парковая зона на улице Фадеева и территория у улицы Симонова и 8-й воздушной армии. Голосование продлится до 12 июня включительно. Принять участие смогут все желающие старше 14 лет на платформе загородсреда.госуслуги.ру. С 20 мая по 31 августа в Волгоградской области ограничат движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам с 10 до 22.00, если температура воздуха днем поднимется выше 32 градусов. Эта мера призвана сохранить от деформации асфальт на дорогах. При высоких температурах он продавливается под большим весом фур и образуются колеи. Напомним, аналогичные ограничения вводились в летние периоды и в прошлые годы. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
7: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: довольно-таки проста. Я всегда сказал, до безобразия. Был грустным, стал безопасностью, уплыл в закат. Никаких токсичных выяснений, никаких вот этого вот «давай останемся друзьями». Просто океан, волны и финальная строчка про то, как это все удивительно. Зиппо вообще, как вокалист, возвратился, так скажем, к проверенной формуле успеха после миллиардного хита «Hear Me Now», и он точно знает, людям нужно море, гитарка и чтобы никакого стресса. Portugal's Man добавили свои психоделические дымки, и получился гимн всем, кто когда-либо тонул в ком-то и не жалел об этом. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои, четверг. Четверг продолжается, 14 мая. Ну а мы с вами на том же самом месте, на волнах Волгоград FM, наслаждаемся музыкой. Лирик, кассеты в первые 30 минут. Чуть ранее здесь Богдан Медведи, Broken Heart. И раньше них Sony Federer с компанией Think About Us.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
6: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18.00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
7: 0+. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
8: 0+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +24, ночью до +13. Местами небольшой дождь.

0: было такое. Танцы под, диджей за пультом уже собирает флешки, а ноги все еще шепчут «Не уходи!» «Медуза» легализовали это состояние. Итальянское трио подсмотрело за кулисами сценарий один и тот же по всему миру, от Ибицы до Майами. Зажигает свет, техника стынет, но толпа упрямо хором требует еще. Ну а голос Генри Камамилы — это не просто вокал, это коллективный крик души. Тех, кто забыл, где оставил обувь, но точно помнит, что уходить сейчас — это предательство. Собственно, как и уходить с Волгоград FM. BTS, далее Swim. Также появится Картон, Кристиан Ярви, Кити Флорентайн, On the Break of Dawn. Ну и Бибер Экс с Faithless попробует передать новую религию New Religion через минуту.
1: Волгоград FM.
2: Реклама. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
3: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в Байкпост. Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в Байкпост на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. Байкпост. Мы всегда на посту.
4: Сенсация. Скандальные случаи из жизни звезд. Сенсация. Последнее открытие британских ученых. Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
5: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
6: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: 2012 год. Swedish House Mafia объявляют: это конец. Прощальный тур, последний сингл, финальный аккорд. И вместо того, чтобы уйти тихо и грустно, они выкатывают трек, который орет: не ной, все будет, у небес есть планы. Ирония в том, что трек стал их самым большим хитом в истории. Ушли красиво, что называется, с номинацией на Грэмми, под возгласы стадиона и мыслью, что даже расставание может быть началом чего-то большего. Ну или же поводом просто станцевать последний раз. Перед тем, как снова собраться через 5 лет и сделать вид, что ничего не было. Можно считать это рождением заново. Кстати, об этом тоже есть песня от Fastboy и Clock-Lock. Мы ее послушаем сразу после паузы. Born Again. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек, 600681. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 16:00.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-20. 407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по качеству социальных услуг, который с сентября вводит обязательную классификацию персонала и единые требования к квалификации, обязанностям и компетенциям сотрудников. Стандарт также предусматривает критерии оценки персонала и минимальные требования для организации соцобслуживания. В ведомстве отметили, что нововведения направлены на повышение качества кадрового состава и уровня социального благополучия граждан. Партия «Справедливая Россия за правду» в Госдуму внесла межфракционный законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных. Как пояснил первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Кусев, регистрация питомцев поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным их безнаказанное оставление на улице. Отмечается, что введение указанных положений позволит защитить права владельцев животных, идентифицировать животных и их хозяев для привлечения к ответственности в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу людей, а также выявлять источник распространения инфекции. В Волгограде оплатить мобильную связь наличными можно только после идентификации личности по паспорту или через госуслуги. Это закреплено в обновленном федеральном законе о связи. Пополнить баланс теперь можно в офисах операторов, банках, почтовых отделениях и специальных терминалах. Обычные терминалы без идентификации теперь не будут работать. При безналичной оплате изменений нет. Нововведение принято для усиления контроля безопасности. В природном парке Нижнехопёрский состоялся традиционный патриотический автопробег от героя к герою, объединивший разные поколения. Участники повторили исторический путь советских солдат, начавших контрнаступление под Сталинградом. Маршрут пролегал через ключевые места боевой славы. На мемориалах к станциям Кумлыжинская и Букановская прошли торжественные митинги. Сотрудники природного парка провели для участников экскурсию по дорогам военных лет в станице Букановской. Угостили солдатской кашей и горячим чаем. В Волжском ремонтируют социально важную улицу Волгодонскую, на которой расположены детская поликлиника номер 1 и музыкальная школа. Работы стартовали в апреле. Уже заасфальтировали 400 квадратных метров пешеходных дорожек между соцобъектами. Демонтировали бордюр вдоль проезжей части и начали класть выравнивающий слой асфальта на тротуарах. К концу недели планируют начать укладку верхнего слоя асфальта на пешеходных зонах и установку новых бордюров. Затем работы переместятся на основной проезд. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Тиесто, которому уже 30 лет, как не надо ничего доказывать, решил напомнить, возвращение — это не ностальгия, а уверенный шаг мастерам. Beautiful Places на 101.5 звучит так, будто голландец просто открыл чулан, достал пыльный чемодан с винилом 90-х и сказал: «А давай-ка еще разочек». И Брианна Грейс подлила еще масло в огонь. Ее голос поет про потерю рассудка, гордости и привычной жизни. А в припеве выясняется, единственное спасение — это пустота. Парадоксальный гимн для тех, кто ищет красивые места внутри собственной головы. Ну а мы с вами уже, друзья мои, ищем пути домой, ведь время не детское. Залетаем в новый музыкальный час. Йолк с работы проще. Чуть ранее здесь Карел Джи, Ники Минаж устроит тусу. Песня так и называется — «Туса». Ну и на закуску Two Colors, Mad World. Не переключайся.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
6: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
7: На манеже Волгоградского цирка. С 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Не забываемые спецэффекты. Не пропустите.
8: Категория 0+.
9: Муж просил подождать.
10: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
9: Ах, оконыч.
10: 43-55-13.
11: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
8: 0+.
1: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
12: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
1: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
12: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
13: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: на вашем столе.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Шинасу», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 52%, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 16.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Объявление для всех, кто когда-либо разбивал чужое сердце. Бойтесь, Кайра вышла на охоту не с претензиями, а с диск-припевом, который звучит как самая опасная вечеринка в городе. Правила простые. Раньше можно было быть сладкой, а теперь кислой, крутой или даже самой кармой. Выбор за ней, бывший тем временем, остается тем самым счастливчиком, который упустил ту самую. Ну, а мы те самые композиции не упустим. Друзья мои, Bruno Mars, новиночка «I Just Might» на горизонте, а также Леони и Callum Scott «Stay».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Фрапа. Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
7: 12+.
8: Привет, соседка. А вы куда?
9: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
10: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
11: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
13: Ищите современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». 6 технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Четверг, он такой, знаете, еще не пятница, но уже и не среда. Вроде и работать надо, а мозг уже в режиме экономии энергии. Brooks Axiom спела про это состояние. Мы существуем, потому что нам платят. Жестко, цинично, но до боли знакомо каждому из нас. Но теперь внимание, друзья мои, дотерпеть осталось всего ничего. Завтра уже пятница, последний рывок, а потом 2 дня выходных. Когда за существование платить не нужно, а надо просто жить. В общем, вернусь завтра, чтобы разогнать эту пятницу по полной. Всем желаю отличного настроения, крутящего вечера. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
3: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
1: В «Премьер-строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил им мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда
9: выходит на правах рекламы.
1: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: 101.5.
1: Волгоград FM.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
3: Твое время. 17 часов.
2: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Минпромторг Российской Федерации предложил ввести технологический сбор для электроники. 250 рублей за смартфон, 500 рублей за ноутбук, 100 рублей за телефон с беспроводной трубкой и 25 рублей за другие телефонные аппараты. Сбор будут платить производители и поставщики техники. Ввести сбор планируют с 1 сентября текущего года. Оплатить его нужно до допуска товаров к продаже в течение 10 рабочих дней после расчета системы. Конкретные ставки будут утверждены отдельным распоряжением правительства. Лидер партии «Справедливой России за правду» Сергей Миронов предложил сократить объем домашних заданий для школьников, поскольку развитие искусственного интеллекта делает их выполнение формальностью и не способствует реальному обучению. По его мнению, перегрузка детей приводит к отсутствию мотивации и попыткам схитрить, что будущее может сказаться на результатах ОГЭ и ЕГЭ. Политик не призывает полностью отменять домашнюю работу, но советует сместить акцент на школьные уроки, как это сделано в ряде европейских стран, где домашние задания добровольны и не оцениваются. В Михайловке введена в эксплуатацию вертолетная площадка для санитарной авиации. Первый пациент, нуждающийся в срочной медицинской помощи, был успешно эвакуирован в областной кардиологический центр. Это стало возможным в рамках федерального проекта, направленного на улучшение экстренной медицинской помощи, что позволяет быстро доставлять пациентов из удаленных районов в специализированные клиники, спасая жизни. Более 85 тысяч жителей Волгоградской области уже проголосовали за проекты благоустройства будущего года. В тройке лидеров в Волгограде конечная станция скоростного трамвая ВГТЗ, парковая зона на улице Фадеева и территория у улицы Симонова и 8-й воздушной армии. Голосование продлится до 12 июня включительно. Принять участие смогут все желающие старше 14 лет на платформе загородсреда.госуслуги.ру. С 20 мая по 31 августа в Волгоградской области ограничат движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам с 10 до 22.00, если температура воздуха днем поднимется выше 32 градусов. Эта мера призвана сохранить от деформации асфальт на дорогах. При высоких температурах он продавливается под большим весом фур и образуются колеи. Напомним, аналогичные ограничения вводились в летние периоды и в прошлые годы. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
2: Реклама.
8: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: One Republic с композицией Give Me Something играли только что для нас, для нашего классного настроения. И вот мы с вами врываемся в этот вечерний эфир в студии. Я, Виктория Сотникова, вместе с вами, которую провожу каждый будний вечер здесь до 7 вечера. Мы с вами слушаем прекрасную музыку, наслаждаемся этим временем в прекрасной компании, болтая, обсуждая разные новости. И я надеюсь, что вы радуетесь тому, что рабочий день подошел к концу, и можно уже отдыхать, расслабляться, заниматься всем, чем угодно, кроме решения рабочих задач, да, они уже никому не нужны, они неинтересные, скучные, до утра могут подождать, и вообще, да, все, на телефон можно больше не звонить нам вечером, потому что мы уходим в астрал отдыхать. Ну и впереди мы будем слушать прекрасную музыку, которая нам поможет отвлечься, и будут играть Инна и Рехаб, Тедди Свимс, и через пару минут Кейди Ди Кей и Алекс Алта с композицией One and Two, поэтому не переключайтесь.
1: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор конкурса ИП «Курдюков» Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
4: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
5: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
6: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
7: 12+.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
9: ОАО «Российские железные дороги».
10: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
11: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
12: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18.00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
13: 0+.
14: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
15: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
16: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
17: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
18: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
19: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 52%, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до +26.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться. Волгоград.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Депутаты Госдумы одобрили применение вооруженных сил России для защиты россиян за рубежом. Теперь вооруженные силы по решению президента могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или другому преследованию по решениям иностранных судов в международных судебных органах, в которых Россия не участвует. Кроме того, по решению президента российские государственные органы должны будут в пределах своих полномочий принимать необходимые меры по защите таких граждан.
8: Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия за правду» внесли в Нижнюю палату парламента законопроект «Запрет рекламы безалкогольного пива». Отмечается, что производители часто используют подобную рекламу, чтобы продвигать алкогольную продукцию. В такой рекламе применяются такие же логотипы, цвета и образы, что это может повлиять на совершеннолетних граждан, создавая у них положительное отношение к пиву в целом. Кроме того, предполагается исключить возможность использования логотипов торговых марок и фирменного стиля алкогольных брендов при продвижении безалкогольной продукции и создать дополнительные барьеры для маркетинга алкогольной продукции.
7: В Волгоградской области активно развивается промышленный туризм, в котором участвуют 34 предприятия. В рамках образовательной программы «Открытая промышленность» сотрудники 21 компании прошли обучение и было разработано 26 экскурсий на различные предприятия. К текущему году к программе присоединились новые компании, что способствовало созданию новых маршрутов и профориентационных программ. Волгоградская область по инициативе губернатора Андрея Бочарова развивает туризм как важный элемент экономики, предлагая 334 маршрута и увеличивая туристический поток. Волгоградский государственный медицинский университет вошел в топ-20 лучших медицинских вузов страны, заняв 15 место. В рейтинге оценивали три миссии университетов – образовательную, научную и общественную.

0: ответственную, определяя, какие вузы обеспечивают лучшую подготовку студентов и вносят наибольший вклад в социальное развитие. В Волгограде произошел массовый сбой движения трамваев на западе города. Из-за лопнувшего рельса на разворотном кольце на улице Хорошева сошел с рельсов Тарга Т3 1980 года выпуска. Это случилось при проходе стрелочного перехода. В результате были изменены маршруты трамваев номер 5, 7, 10 и 12. Вагон пытаются убрать с путей, а перевозчик обещал сообщить о восстановлении движения. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Карбон, Рене Миллер с композицией «Body Talk» только что для нас звучали прямо здесь и сейчас. Мы с вами врываемся в этот седьмой час в студии. Все так же я, Виктория Сотникова. Вместе с вами мы проводим прекрасный вечер, да? Наслаждаемся классной музыкой, болтаем. И в целом погода уже шепчет. У нас остается только один рабочий день, а там выходные. Это значит разные дачи, поездки на природу. В целом прогулки под этим солнышком, да? Где мы будем с вами отогреваться, да? Витаминчиком D напитываться. И в целом, да, хочется же нам подвигаться, а двигаться это полезно. Сейчас впереди будет играть прекрасная музыка, а это значит возможность потанцевать, да, и посогреваться, может быть, уже не под солнышком, но немножечко, да, под ноты различных музыкальных композиций. Будут играть Дэвид Гетта, One Republic, Дэйв и Темпса, через пару минут Vision, VX, Айра с композицией Not So Lonely, поэтому не переключайтесь, а танцуйте побольше.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
3: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. Акварель. Уютнее, чем на даче.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
4: 12+.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
6: Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО.
7: Официальный дилер «Лада» П-сервис плюс. Азизбекова, 73. Телефон 20-08-28.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года.
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор конкурса ИП «Соболев» Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
11: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шинасу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +26, ночью до +16.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Галочка, ты сейчас умрешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Овны, можно и начинать сотрудничество с новыми партнерами и укреплять уже существующие деловые отношения. Тельцы, пришло время навести порядок в отношениях с окружающими, разобраться, кто действительно является вашим союзником. Близнецы, вы очень чувствительны к внешним влияниям и порой совершенно беззащитны перед людьми, которые могут попытаться оказать на вас давление. Раки, в этот день вам представится возможность заключить выгодные сделки или сделать удачные покупки. Львы, благоприятный день для участия в конференциях и семинарах. Можно обсуждать деловые вопросы в неформальной обстановке. Девы, нервное напряжение будет высоким, вы не знаете, чего ждать, и вас это пугает. Весы, интересный и удачный день, эмоциональный фон благоприятен, вы радуетесь жизни с энтузиазмом, беретесь даже за сложные дела. Скорпионы, у вас неровный и беспокойный день, вы прислушиваетесь к мнению людей, которые руководствуются собственными интересами. Стрельцы, день щедр на разного рода трудности, но вы так изобретательны и изящны их преодолеваете, что даже получаете от этого некоторое удовольствие. Козероги, у вас день сложный, но вы сможете избежать серьезных проблем, если проявите осторожность. Водолеи, день нестандартных решений, нет такого правила, которое вы сегодня не захотели бы нарушить. И рыбы, в этот день желательно начинать какие-то серьезные дела, требующие глубоких знаний. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: час. Композиция «Heal My Heart» только что для нас играли, но сейчас для вас у меня есть классный сюрприз, и вам нужно взять свои телефоны в руки, потому что у нас с вами прекрасный розыгрыш, и кто-то из вас сейчас получит классный подарок. Наш спонсор «Оно» — спортивный клуб «Ротор» дарит пригласительный на два лица, так как 16 мая в 13:00 «Ротор» на Волгоград-арена сыграет с футбольным клубом «Чайка», и тебе нужно отложить все дела, прийти на стадион и поддержать нашу волгоградскую команду. И возрастное ограничение, кстати, 0+, поэтому даже самые маленькие болельщики могут бегом мчаться поддерживать и наших ребят. Ну, а для этого вам нужно прислать на наш эфирный макс по номеру 8-927-522-101.5 сообщение с правильным ответом, какой же запрос является самым популярным. Так, в поисковую строку я ввела уже начало запроса, который звучит «как футболисты». И вот теперь нужно догадаться, что же чаще всего люди гуглят. У меня есть три варианта запроса. «Как футболисты питаются», «как футболисты тренируются» и «как футболисты живут». Попробуйте послушать свою интуицию и догадаться, какой же ответ правильный, и, возможно, именно вы получите этот классный подарок. Желаю вам удачи!
1: 101.5. Волгоград FM. Реклама.
2: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
3: На манеже Волгоградского цирка. С 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
9: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
8: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие, навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
10: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ пробег?
9: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
8: В Агат РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
13: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18:00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
12: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
13: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
14: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
15: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Формада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Формадастрой.ру».
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Titans, композиция Азизом только что для нас звучал. И с этой композицией, знаете что, мы уже с вами прощаемся. Вот так вот очень быстро пролетели 2 часа, и мы подходим к концу этого часа, и нам нужно с вами расставаться. Пока что, к счастью, только до завтра. Выходные у нас буквально через день, но немножечко уже можно начинать скучать друг по другу. Но лично я всегда по вам скучаю, когда я не с вами. Надеюсь, что оставляю вас в классном настроении, что вы уже отложили все рабочие дела до завтра, все звоночки, все смс-очки, все подальше, подальше до утра. Утром вот зайдете в офис, ну тогда и можно начинать работать. А сейчас нужно уже перестраиваться на вот эти, знаете, вибрации отдыха и расслабления. Потому что надо вечер посвящать себе любимым. Так, ну а впереди вы будете слушать Ваню Дмитриенко, The Black Eyed Peas, и через пару минут фан-бэш с композицией Miles Away, поэтому не переключайтесь. А я говорю вам пока-пока, до завтра.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5. Реклама. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
4: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
5: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
6: Надоело продавать машину? Доверьте это «Фрэш». Выкупаем автомобили по суперцене в Волгограде в день обращения. Оценка за 15 минут. Бесплатная комиссия. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. Ждем вас во «Фрэш» по адресам. Проспект Ленина, 65Б/1 и проспект Жукова, 94Д. Фреш.
7: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
8: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
9: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
12: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
11: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
12: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
13: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
14: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150Д. Телефон 530101.
15: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52 62 44.

0: скучал.
1: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Твое время. 19 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Новым уполномоченным по правам человека в России стала Яна Лантратова. Ее кандидатуру утвердила Государственная Дума. Как пишет РБК, Яна Лантратова сменила на посту омбудсмена, проработавшую в должности 10 лет, Татьяну Москалькову. После голосования новый уполномоченный по правам человека принесла присягу, поклявшись защищать права и свободы человека и гражданина, руководствоваться при этом Конституцией, законодательством, справедливостью и голосом совести. С этого момента Яна Лантратова считается вступившей в должность. Предупреждение МЧС о ливнях, грозе и граде продолжает действовать в Волгоградской области. До конца суток 14 мая в отдельных районах региона возможно также усиление ветра до 20 и 25 метров в секунду. Спасатели просят помнить о личной безопасности, избегать нахождения рядом с различными легкими и рекламными конструкциями. Во время шквала опасность также представляют и строительные заборы. Водители призывают не продолжать движение в ливень и переждать его, припарковавшись в безопасном месте. Ранее предупреждение о непогоде разослал гидрометцентр. В Волгограде сразу 6 улиц станут зонами платной парковки. Подготовка активно идет на Советской, Чуйкова, Порт-Саида, а также Гагарина, 13-й Гвардейской и Наумова. Как пишет блокнот «Волгоград», дорожные службы стирают с асфальта старую разметку и демонтируют бордюры. Работы по оборудованию платных парковок будут идти до середины следующей недели. Примерным сроком окончания этих работ называют 20 мая. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Газета «Коммерсант» напоминает, что дистанционный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы, порядок взаимодействия с руководством, а также режим рабочего времени. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных ситуациях. Также работодатель обязан компенсировать работу. Расходы сотрудника, которые связаны с выполнением работы вне офиса. В Тюменском аэропорту Рощино пассажир выбежал на взлетное поле, пытаясь остановить самолет. Как рассказали представители транспортной полиции, мужчина опоздал на рейс Тюмень-Норильск, из-за чего в отчаянии и помчался за лайнером. На самолет пассажир так и не успел. При этом сотрудники транспортной полиции выписали опоздавшему административный штраф в размере 3000 рублей. Об этом сообщает «Коммерсант Урал». Официальный доллар на сегодня 34 рубля 34 копейки, евро 85,90.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама.
8: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вкусный.
1: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Муж просил подождать.
3: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
2: Ах, Аконыч.
3: 43-55-13.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
7: Мир. Труд. Фреш. Время обновить автомобиль. Весенние предложения. Легкие условия на покупку. Более 500 проверенных автомобилей в наличии с гарантией. Каждый из них может стать вашим. 20 лет успешной работы на автомобильном рынке. Двигайся с нами. Двигайся с Фреш. Ждем вас в наших хабах ежедневно по адресу проспект Жукова 94D и проспект Ленина 65B/1.
8: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
9: Спонсор конкурса ИП «Соболев» Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
10: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 52%, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до +26, ночью до +16.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, здравствуйте. Александр меня зовут. Вопросик такой по автомобилю, по передней части. Появилась вибрация интересная такая при 60-80 км в час. Вот, хотелось бы, примерно так, куда мне искать, куда ловить.
4: В руль бьет?
3: Просматривать, потому что сейчас, скажем, сами понимаете, мастерской, начинаешь, а они полмашины перекопают, поменяют.
4: Вопрос, еще раз повторю, в руль бьет?
3: Вибрация есть, но не бьет. Но это не диски.
4: Ну, вот смотрите, если у вас в основном это влияет на рулевое управление, нет вибраций, там, допустим,

0: 15 минут началась вибрация по кузову. Оказалось, центральный подвесной подшипник. Тоже как бы неприятная тема, вплоть до выпавших карданов на асфальт. Тоже разные бывают ситуации. Поэтому здесь однозначно придется инструментальный контроль проходить. Чаще всего вот то, что мы по статистике разбираем, это либо разбалансировка, либо тормозные диски, либо что-то уже там открутилось, оторвалось, в конце концов. Там
1: разные. Возможно рассматривать?
0: Возможно, но их состояние покажет только инструментальный контроль, когда вы поднимете автомобиль.
1: Не, я про то, что может быть вибрация от них.
0: Может. Просто зависит от уровня вибрации, я сейчас по фотографии же не скажу. Для кого-то отклонение от нормы, то, что она чуть-чуть там, допустим, вибрирует, это норма. Кто-то даже вообще это отодвигает, типа, на плохое качество дорожного полотна. А кого-то это прям сильно перевозбуждает, и приходится перетряхивать пол машины. Тут по-разному у всех отношения. Я сейчас пока не знаю, какова вибрация. Если уже трясет прям машину, ну, конечно, надо разбираться.
1: Ну, не трясет в плане того, что сейчас как бы или наконечники, или, скажем, уже резина квадратная стала.
0: Вот еще раз говорю, если проверить полностью всю инструментальную часть, то есть, грубо говоря, к ходовой и ко всей подвеске, к крутящимся каким-то моментам, у вас нет вопросов, то значит надо смотреть, как себя ведет покрышка. Такое тоже бывает, она тоже прыгать бывает на самом даже стенде. И здесь... Ну, либо балансировать по-другому, либо уже смотреть на колеса. Опять же, они могут быть тоже разного качества, разного уровня пробега, там, и так далее, и так далее.
1: А рекомендация какая по балансировке?
0: Рекомендация изначально заехать на... Изначально? Давайте так, рекомендация одна. Заехать для начала на стенд или же на, подъемник. Чтобы убедиться, что у вас ничего не откручено. А потом уже в дальнейшем рекомендации там по балансировкам и так далее, разбираться уже в мелких нюансах и тонкостях. Но пока мы не можем утверждать, все ли у вас там внизу в порядке, езжайте и проверяйте.
2: Александр, здравствуйте.
0: Да, здрасте.
2: Хотел у вас узнать, хочу заказать Элантру или Аванту седьмую. Принципиально есть разница, откуда она приедет, с Китая или с Кореи?
0: Ну, есть разница там в некоторых комплектациях, где-то чуть шире, где-то чуть... Ну, надо смотреть, что, во-первых, какие там по климату будут вопросы с зимними тональными вещами, которые у корейцев всегда славились и пользовались спросом. А в Китае есть просто версии, которые идут совсем голые, есть те, которые идут с полным зимним пакетом. Разные могут встретиться варианты, тут надо сесть и разбираться. А вообще, в принципе, с китайского рынка сейчас очень много машин едет. Почему? Потому что... Там есть даже версии в предыдущих кузовах новые, которые не выпускаются, например, там в Европе или Корее. Поэтому надо посмотреть, в чем выгода. И если это такая же комплектация, которую вы хотели, в принципе, без разницы, оттуда или отсюда. Цена плюс-минус отличаться может, но не так уж прям существенно, не в разы.
2: А я имею в виду качество сборки.
0: А какое качество заводское? Вы понимаете, в чем прикол-то весь? Когда корейцы собирались здесь, там, когда перевозили даже, я помню, акцент перевозили собираться в Таганроге, у всех прям была опаска, что качество будет фуфло. Но я к китайскому качеству сборки никаких вообще абсолютно претензий не имею. В отечественном исполнении тоже были, конечно, мелкие там вещи, но плюс-минус хорошее качество. Но хуже вот английской сборки японских автомобилей я пока еще не встречал, поэтому... Ну, смотрите сами, я доверил и брал других вариантов. В этой ценовой категории вы вряд ли найдете.
2: Понял вас, спасибо.
0: Спасибо, удачи в поиске. И самое главное, соблюдайте правила, господа, и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Ищите современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам Варконт на Монолите. Варконт на Монолите. Автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Voya, Evolute, Rox, Seres, Dipal, Avator. 6 технологических брендов в одном месте. Варконт на Монолите. Каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами. На проспекте Ленина, 113D. Реклама.
4: Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
5: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 250.

0: die.
1: Реклама.
2: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Не пропустите 17 мая в 17:00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
9: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
11: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
12: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
13: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.
1: I am paid to exist.

0: Реклама. Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус, эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
1: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
2: 0+.
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
0: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
6: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
0: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
6: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
7: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: разумной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: Твое время.
1: 20 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Сегодня мы в северной столице и невероятно рады встрече с артистом, хорошо знакомым большинству кибернетических слушателей. Никита родился на севере, в Норильске, закончил музыкальную школу по классу гитары, переехал в Санкт-Петербург, где получил уже высшее образование по звукорежиссуре, начинал работать звукорежиссером в клубах и вырос до технического директора в одном из ведущих радиохолдингов страны. Никита пишет музыку всю жизнь. Сначала были разные школьные и студенческие проекты, но первое уверенное творческое заявление о себе удалось сделать в 2018 году в виде первой EP-пластинки инди-dance нью-диско проекта «Дискетте». Она поднялась до 9-го места в топ-100 лучших танцевальных альбомов, неожиданно, но в Австралии по версии iTunes. В следующие годы еще ряд заметных достижений. Авторские альбомы на лейблах Англии, Испании, Голландии, Южной Америки и России. Трек «The Girl with the Seashell» на виниловой пластинке российского лейбла «Soviet». Ремикс на песню «Everybody Have Fun Tonight» культовых нью-вейв британцев Wang Chang. Ремиксы на треки петербургской группы «Ким» и «Буран». Публикации и обзоры в прессе. В 2024-м Никита начинает чаще издаваться под именем Daytune, но это тема для отдельного кибернетического эфира. А сейчас, ближайшие 2 часа мы проведем исключительно с авторской музыкой Diskette. Для этого скорее...
1: Включаем микшер.

0: Друзья, мы завершаем первый кибернетический час вместе с Никитой Дискет. Но буквально через минутку начнем второй. Остаемся в северной столице.
1: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Мы продолжаем большой двухчасовой гостевой эфир вместе с петербургским талантом Никитой Кропачевым и его музыкальным проектом

Сегодня гостевым эфиром русской кибернетики управляет Никита Дискет. О своем пути электронного музыканта он говорит очень скромно. Покорить шоу-бизнес по-взрослому не вышло, но какие-то успехи были. Ох, на мой взгляд, то, что мы услышали в предыдущие полтора часа, никак нельзя назвать какими-то успехами. Это самобытный, состоявшийся автор. Впереди еще полчаса. Дискет продолжает играть, а мы слушать.

0: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.
1: Твое время. 1 час.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Everett.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.